0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропка.ком.

0: На Еўрарадыё навіны спорту. Три белорусские теннисистки не прошли квалификацию открытого чемпионата США. У основной сетки турниру выступить только Арина Сабаленко. У другим раунде квалификации Ирина Шиманович соступила американце Джульетте Парехе у двух сетах. Александра Соснович проиграла чешке Вендуле Вальдмановой у трех сетах. Алена Фалей завершила борьбу еще у первом раунде отбору. Основной этап Юниус Оупен пройдет у Нью-Йорку с 30 по 13 вересня. Агульный призовый фонд рекордные 108 миллионов долларов. Переможцы мужчинского и жаночего одиночных разрядов отримают по 5,5 миллионов долларов. Год тому жаночий турнир выиграла Арина Сабаленко. Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю рэкамендавала хакейнаму мінскаму «Дынама» знізіць кошты на квіткі і абанементы ў сезоне 26-27. У ведомстве адзначылі, што клуб адносіцца да значных ідэалагічных праектаў Беларусі, а наведванне яго матчаў з'яўляецца важнай часткай грамадскага жыцця. Таксама «Дынама» і міністэрства падпішуць пагадненне. Паводле яго, кошты не павінны неабгрунтавана падвышацца ў перыяды высокага попыту. Калі клуб захоча падняць цэны вышэй за ўстаноўленае абмежаванне, ён павінен загадзя паведаміць пра гэта. Аматарский хоккейный клуб «Бастион», за які гуляют сыны Александра Лукашенки, мае значно менш сродков, чем клуб «Щит» Дмитрия Лукашенки. Про гэта поведомили журналисты-расследовальники бюро, якія атрымали доступ до финансовой справоздачности «Бастиона». Клуб існуе с 2019 года и объединяет две команды. За основный склад гуляют Миколай Лукашенко и Дмитрий Басков. За «Бастион-2» Виктор Лукашенко, его сын Александр и племянник Владислав Гарусаў. Паводле справаздачнасці за 4 гады на рахунку клуба было амаль 363 тысячы рублёў. Гэта ў 7 разоў менш, чым выдаткі шчыта за аналагічны перыяд. Асноўная крыніца фінансавання «Бастыёна» – членскія ўнёскі і ахвяраванні. Барселона адмяніла цырымонію ўшанавання 8 сваіх футбалістаў, якія сталі чэмпіёнамі свету ў складзе зборнай Іспаніі. Мерапрыемства планавалі правесці ў чацвер. У спісе зоркі каманды першай велічыні, такія як Педры, Гаві, Родры, Дані Ольма і Ламін Ямаль. Прэзідэнт клуба Жан Лапорта заявіў, што цяпер не той кантэкст і момант для цырымоніі. Рашэнне звязана з інцыдэнтам у Эльчэ. Там паліцыя прымяніла сілу да 17-гадовага заўзятара Барселоны і забрала ў яго эсталаду – сцяг прыхільнікаў незалежнасці Каталоніі. Лапорта асудзіў дзеянні паліцыі і заклікаў заўзятараў прынесці эсталады на матч з атлетыкам. Каталонская арганізацыя ANC плануе раздаць на стадыёне 10 тысяч сцягоў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: У Польшчы растуць антыімігранцкія настроі. Штодня з'яўляюцца навіны пра тое, што беларусаў ці украінцаў збіваюць праз акцэнт.
3: Улады фіксуюць падобныя інцыдэнты і просяць замежнікаў не баяцца пра іх заяўляць. У краіне існуе крымінальны артыкул, які карае за распальванне варожасці па нацыянальнай прыкмеце і ксенафобію.
2: Натуральна, што агульная сітуацыя насцярожвае, і многія беларусы задумваюцца пра пераезд у больш бяспечную краіну.
3: Дык ці варта нам пакаваць валізкі? Як сітуацыя агулам паўплывае на беларускіх эмігрантаў і на беларусаў знутры Беларусі?
2: У апошнім выпуску YouTube-шоу «Гадзіннічак тікае» пра гэта паразважалі эканаміст Леў Львоўскі, палітычны аналітык Артём Шрайбман і журналістка Евгенія Сугак.
4: Как повлияет? Я думаю, плохо повлияет, потому что форма черепа украинца от формы черепа белоруса, несмотря на изыскания наших лучших нацистских ученых, никак не отличается. И когда кто-то просто хочет ударить кирпичом украинца по голове, то очевидно, что этот же человек, во-первых, может захотеть напрямую белорусу ударить, и во-вторых, просто там не будет знать, кто белорус, а кто...
5: Да, пока камень летит, ты не успеешь сказать,
4: да, что белорус. А кто украинец. Поэтому повлияет напрямую, плюс это, я думаю, общая политика нетерпимости, не политика нетерпимости, но увеличение вот этого контура нетерпимости, что Конечно, уже не все поляки такие далеко, но таких новостей мы получаем больше и больше.
1: Они стали вообще там...
4: Что, конечно, не радует.
5: Нас часто критикуют за то, что мы не критикуем польскую власть, что, кстати, неправда, но вот повод покритиковать. Польский президент, я думаю, напрямую ответственен за то, что это происходит.
1: Да, да, абсолютно. Я тоже про это сейчас подумала, потому что и мне кажется, что при Дуде такого не было.
5: Да, да, да. Потому что все-таки
1: он очень просовывал белорусскую повестку, он очень много про это говорил, он очень поддерживал Беларусь, он говорил,
5: он
1: всегда будет...
5: Он сам не способствовал ксенофобии своими собственными высказываниями.
1: Да.
5: Нынешний президент, хоть он от той же партии, но он куда больше вправо.
4: Я бы еще разделял вот высокие и низкие политические уровни. То есть одно дело, там, хорошо, вот есть там правые, левые, и там, может быть, политик, он против мигрантов, может там высказываться, говорить, там, не знаю, надо ограничивать, не надо ограничивать. Это как бы, понятно, это политика страны. Но когда кого-то бьют по голове просто там за какой-то акцент или за то, что человек там не той национальности, это не, как бы, это не часть политики, это вообще никуда не идет и ни до чего хорошего за страну не может никогда довести. То есть можно там, это уже это дело поляков и польских политиков обсуждать, что они хотят делать с миграцией, но то, что надо как бы пресекать вот эти низовые ужасные действия,
5: не, это уже точно. Надо должное польским властям в плане, вот на низовом уровне, польская полиция на такие вещи реагирует жестко и находит этих людей, и сажает этих людей.
4: Это вообще как бы, это подтачивает саму Польшу.
5: Да, да, то есть надо сказать, что и реакция правительства в целом адекватная, да, то есть они, правительство, да, то есть они как бы активно занимаются этой проблемой, просто здесь правительство не состоит только из одной партии, да, есть президент, который от другой партии, и люди еще правее есть, да, потому что здесь партия Брауна, так, я не помню, Корона, да, Конфедерация Польской Короны, по-моему, она называется, которая еще хуже, чем, то есть, традиционная правая партия в этом вопросе, и они, и там у них там сейчас больше 10% поддержки, а это натуральный фашизм, то есть там даже без особых стеснений, да, поэтому вопрос в том, что сейчас, последний год-два, люди, сторонники этих фобий, ксенофобии, да, они просто почувствовали, что это стало легальным, это стало нормальным, это стало сверху одобряемым, или хотя бы не противодействует этому на уровне вот президента страны, почему бы не дать волю кулакам, да, поэтому в любых таких случаях я, то есть, вижу прямейшую ответственность польской вот, в данный момент верховной власти.
1: Потому что я всегда говорила еще, что какой прекрасный сосед Польша, они помогают Беларуси независимой, они помогают украинцам, да, сколько Польша сделала в первые месяцы начала войны России против Украины, когда здесь миллионы беженцев было, когда Польша помогала, и это было так...
4: Ну, давайте скажем, что Польша все еще помогает, тут все еще...
1: Нет, она помогает, да, но это понятно, но как будто меняется вот эта вот рамка и контекст, и тебе перестает это место казаться безопасным и дружелюбным.
5: Я, как человек, который тут живу, в отличие от вас, скажу, что я не могу сказать, что прям это делает быт и жизнь вокруг тебя какой-то дискомфортной, в том смысле, что...
4: Артема хотели побить и без этого.
5: Но те же поляки, которые...
1: Знаешь, во-первых, за то, что он еврей.
5: Все те же поляки, за то, что белорус, да? За то, что русскоязычный.
1: Да.
5: Вот. Все те же поляки, которые меня окружали, замечательные люди, все меня не продолжили окружать. То есть все-таки мы имеем дело с небольшим процентом общества.
1: Да, мы не говорим, что так, все поляки.
5: Который просто стал намного шумнее.
4: Но вопрос у нас был абсолютно...
5: Абсолютно
4: еще не ответили на вопрос. А вопрос, как эти антиукраинские настроения влияют на белорусов, относятся ли к белорусам?
1: Ну как?
4: Надо ли собирать чемоданы и куда
1: ехать? Мы же ответили на этот вопрос. Конечно, они влияют на белорусов, потому что тут не сильно разбираются белорусы и украинцы. Пора ли собирать валиски? Ну не пора. Куда мы соберем валиски?
5: Вот вопрос, да. Куда ты не поедешь, там везде есть риск.
1: Конечно, у нас схлопывается мир, становится очень маленьким. Куда? То есть, вот, особенно если ты беженец, особенно если у тебя есть уголовное дело. То есть мы не можем ехать в часть стран Азии, потому что это небезопасно. Не так просто поехать в США.
5: И не каждый может найти своего КГБшника, с которым съездит на Шри-Ланку. Да?
1: Именно. Мы не можем ездить уже в Турцию, скорее всего, в Абу-Даби, в Армению. Да, это уже...
5: Ну, она улучшается.
1: Улучшается, но есть нюансы. Мне кажется,
5: Грузия.
1: Что под вопросом Грузия. Вот, что
4: Грузия еще никогда никого не высылала из хорошего. Они никогда не впускают, правда.
1: Ну, слава богу. попробую, но все равно как бы уже какое-то есть легкое переживание. То есть вот вопрос, да?
4: Ну, стран, конечно, есть много. То есть есть Германия, есть Франция, есть Италия, Германия.
5: Давайте мы не будем играть в города.
4: Извиняемся, Германия хорошая страна, мы просто любим шутить на G.
1: Сколько стран в мире? 197?
4: Я такой. По-разному смотрю, как считать.
1: Ладно.
2: Это были разваги про то, ці варто белорусам збирать валізки и з'їжджать с Польщі, улічуючи антиімігрантские настрої частки громадства.
3: Мы послухали економіста Льва Львовського, політичного аналітика Артема Шрайбмана и журналістку Євгенію Сугах. А тепер про то, що буде далі у програмі «Євразум».
2: Чому до Лукашенки так часто їздять російські губернатори?
6: Вернувся до цієї практики, розуміючи, що і Путін, він так само не назавжди.
3: Зустрінемося після новин шоу-бізу.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: Любимыя госці Лукашэнкі – расійскія губернатары. Прычым ён да іх не ездзіць, толькі яны да яго. Часам нават па некалькі чалавек за тыдзень. Такая вось знешняя палітыка.
2: Раней праз расійскіх губернатараў Лукашэнка спрабаваў уплываць на расійскую эліту і патрапіць у Крэмль. А што цяпер? Які сэнс такіх візітаў?
1: У эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Дмітра Лукашук абмеркаваў тэму з гісторыкам Яўгенам Красуліным.
3: Чарговы расійскі губернатар прыехаў у Беларусь і тут жа ж у яго сустрэча з Лукашэнкам. Там расчыняюцца дзверы так званага дварца незалежнасці. Лукашэнка успрымае, расказвае, там расцілаецца перад гэтым губернатарам. І вот ну такое адчуванне, што альбо гэта ну нейкія такія вобразы татара-мангольскага іга нейкага ўзнікаюць, альбо калі браць больш сучаснае, ну адзін калега губернатар прыехаў да другога калегі губернатара, ці каго, ці як это ўспрымаецца. Вось у вас няма нейкага такого дысанансу ад таго, што яны гэтыя губернатары ездзяць толпой. Ну я ні разу не бачыў, каб да прыкладу які-небудзь прэзідэнт Азербайджана Аліеў вось так вось сустракаў і сустракаўся з расійскімі губернатарамі.
4: Уласна кажучы, так, гэта не ў традыцыі главаў дзяржаў сустракацца так актыўна, там больш з главамі рэгіёнаў іншых дзяржаў. Все ж таки узровень не той, и тут завжди, ну скажем, треба шукати некие специальные темы, некие специальные подставы за гэтыми сустрэчами. И, власне кажучи, тут Змісеру вельми дзівно, что вы только тепер на гэта звернули увагу.
3: Не, я только тепер вырашил с вами абмеркаваць гэтую тему, а звернув увагу я давно уже на гэта.
4: Ну так, сустрэчы вот таких проходять, ну, конечно, у год не сотни, но пару десятков бывало. А традиция это вельми давняя, еще с 90-х годов, причем як толькі Лукашэнка вось выходзіць, скажам так, на гэтую шырокую інтэграцыйную арэну, вось тут і пачынаюцца нестрыманыя сустрэчы і настолькі нестрыманыя, што былі сітуацыі, гэта якія гады былі, ну 97-ы, калі я не памыляюся, там некаторыя сустрэчы з губернатарамі нават даводзілася адмяняць. Бо неяк у Крамлі ўжо пачалі непакоіцца, што гэта нашы, значыць, губернатары паважаны так зачасцілі ў суседнюю рэспубліку. І там падаецца Яраслаўская вобласць, Ліпецкая вобласць, таким чином пролетели, и причем гэта, ну, вось гэтая вобласці у той час уваходзілі ў гэтак званы чырвоны пояс, дзе сидзелі губернатары, прадстаўнікі таких кансерватыўных камуністычных поглядаў і камуністычных колаў. Ну і Крэмль, які, не скажу, бо ў той час дэмакратычным і ліберальным, но пісаўся таким, ён быў напружаны гэтымі сустрэчамі, вось, і давялося іх абмяжоўваць. А там же гаворка, падаецца, ішла нават пра правядзенне з'езду расійскіх губернатараў у Менску. І гэта зноўку тады ў Расіі усе гэта звязвалі з жаданнем Лукашэнкі ўзначаліць саюзную дзяржаву, пра пабудову якой тады не казаў толькі лянотны. Ну і зразумела, што ў Крамля былі свае погляды на будучыню. Вось яны так крышачку паманілі Александра Ігорыча ў свой час месцам у Крамлі, дакладней цэнтральным месцам у Крамлі. Ён, як чалавек немудрагілісты, павёўся на гэта, свята паверыў, што ягоны шлях, вось гэтая зорка, якая асветліла яму з дзяцінства, яна прывядзе яго нарэшце да месца ягонай мары. Ну і жорстка яго абламалі з гэтай марай, калі ў 99-м прывялі нікому невядомага Пуціна на гэтую салодку для Лукашэнкі пасаду ў Крамлі. Вось пасля чаго, ну, скажам так, крышачку суцішылася вось гэтая традыцыя кантактаў з губернатарамі, але ненадоўга. Потым Александр Ігорыч усё ж такі вярнуўся да гэтай практыкі, разумеючы, што і Пуцін ён таксама не назаўжды, асабліва вось падчас апошніх падзеяў. Ну, я тут думаю, што 23-й год мяцеж Прыгожына вельмі моцна яму паказаў слабасць крамлёўскай улады і аднавіў гэтую мару. Ну і адпаведна працягваюць ісці вось гэтыя сустрэчы з губернатарамі. І зноўку тут вось, ну так, ёсць такая тенденция у некоторых и жадание просто понизить Лукашенко до уровня российского губернатора. Конечно, Россия это было бы вельми так пожадано, но нельга, есть вельми значный набор факторов, які не дозволяет Кремлю уже опустить Лукашенко с правды до уровня губернатора. Доводится российским уладам терпеть эти встречи. Ну и для Лукашенко это, на мой погляд, знову вертанне вот до этой мары занять Кремль, а для этого треба иметь великую подтримку. Ну и российским губернаторам так само, власно кажучи, бывая корыстным, скажем так, эта система, традиция встречи с Лукашенком, бо они выкористовывают это у своих внутренних, внутри, скажем так, областных метах. Вот який год, не памятаю, уже был, 22-й, подается, весной, Лукашенко летал в Приморский край, и там губернатор Кожемяка, имя не памятаю, Олег, подается, Кожемяка, как раз, он мусил идти на наступный термин, и там литерально вся мясцовая пресса, я так поглядел ее, я написала, что «О, Кожемяка подтягнул тяжкую артиллерию в выгляде Александра Гурча, каб его подтримали». Ну и таким чином вот Лукашенко, и он, власно, ну и отбывается то, что отбывается. Он, Лукашенко не столько персона белорусской политики, кольки он вот хочет быть персоной российской политики. И шмат, какие его деяния, треба разглядать миновито вот в этом контексте.
2: Лукашенко – российский политик. Ти може он у выпадку зникнения Путина сесть у ягоное кресло? Протягивая Евген Красулин.
4: Традиции самые разные бывают. Безумовно, это как одна из моделей. Вот как вы сказали, так приручить вот этих самых чиновников соседней страны, каб яны выступили твоей пятой колённой в необходимый момент. Это безумовно. Когда Лукашенко уедет в Кремль, это будет записано в подручниках. Як раз, як ось такий хрестоматийний приклад, коли он створив своє ночне воїнство з гэтых самых російських губернаторів і інших чиновників. Но у історії бували і інші, власне кажучи, приклади, коли іншоземці займали посаду, причому вищейшу посаду у іншій країні. І тут, ну, чиновники так, безумовно, отыгрывают свою роль, но бывают самые разные модели прохода до влады. Вот давайте поглядим модель некого товарища по прозвищу Шекельгрубер, який со своей родной краины перебрался в соседнюю, дошел там до самого верху, и потом свою краину старую просто долучил вот до этой самой новой краины, спробующей побудовать империю. Ну, у выніку, ну, власне кажучи, мы все памятаем, чем это скончилось. То бок, человек с іншої країни, який має ідентичність не со своей родной країни, а с чимсь іншим, ну, і он може. При певній так метаскерованості, при певних рисах характеру, он може прийти до вершини влади у країні іншій. Что знову в истории вельми часто бывало? Вот Римскую империю пригадали, там же императоров было вельми шмат, які походили из провинции, те за межу навод Римской империи, но это уже, скажем, было прикладом занепаду. И, власне кажучи, коли мы разговариваем с вами в контексте Российской империи, я наш так само, видовочно, не в эпоху розквіту зараз існує, так? Так что вот это так само, такие, ну, каменьчик на шале Александра Егоровича, что он может в эти мутные такие часы прийти в соседнюю Украину, якую он лишит своей, знову его же идентичность не просто российская, его идентичность советская. И вот он, власне кажучи, с детства думает знову, чему не я той человек, який может прийти до вершины улады. Як знову показывает историчная практика, головное для человека не ставить вокруг себе барьеру. Вот про это свечать усе. Про это, например, Наполеон сказал, что я пришел в Париж, убачил этих керовников краины, которые стоят там где-то на гаупцы на трибуне, увидел, убачил народ, который стоит И вот побачил, что барьер помеж народом и этими керовниками. Причем барьер не физичный, барьер умовный. И покольки он умовный, то значит, его просто не существует. Просто его выкресливаем со своей картины света. И вот с этого натовпу парижанов, простых французов, Наполеон просто пошел скрозь этот небачный барьер и у вынику опынулся на самой вершине. Так что тут мы можем убачить так само и такую трансформацию при певных, ну, скажем так, при певных сбегах обставин.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.
5: You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: 6:25 у Польши, 7:25 у Беларуси. Про 5 хвилин я на Запольская расповедю вам про новинки бизнесу и финансов. А теперь я крыху скажу вам про надворье. Сегодня у нашем помежье ясно, днем невеликая облачность. Ранкам ясно, зрозумела. Вечер умеренный, от 5 до 6 метров за секунду, очистка у норме. Температура поветра днем у Белостоку, Бельску-Подлажским и Гайнауце от 22 до 24 градусов, у Городни от 20 до 22, а у Берощи от 22 до 25 градусов. Вечером будзе воблачна, а температура ад 17 да 22 градусаў. Ноччу таксама воблачна з температурай да 17 градусаў. Вечер мае быць умераны, ціск у норме. Заўтра можна спадзявацца ў некаторых месцах у нашым рэгіёне кароткачасовых дажджоў і мае быць воблачна, а температура будзе ад 20 да 23 градусаў. Так что сегодня дождю еще может не будет, але завтра он может уже з'явиться.

0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
1: Вітаю, з вами Яна Запольская. Штучный интеллект с Китая укороняють у Менском аэропорте. Керавництво Национального аэропорта Минский Державного мытного комитета Беларуси обмерковывают с одной из китайских компаний укоронение штучного интеллекта у системы безпеки и надгляду. Так, у аэропорте плануется выкористовывать технологии ШИ у працы надглядного обсталявання, а так само для навучання персоналу на сучасных тренажерах. На сегодняшний день у аэропорте уже працуют два китайские надглядные комплексы, усталяванные 2 года тому. Так само китайский бок выказал готовность адаптовать свои технологичные решения под специфику працы белорусской мытни. Жилье для студентов. Кошт здивляя. Напередодні нового навучального года у Беларуси істотно вырос попит на аренду жилья для студентов. Найбольш активно кватеры и покои шукают у Менску, где кошт традиционно застается самым высоким. Покой у середнем каштуя 450 рублей, однопокоевая кватера 1100. Сярод областных центров лидером по росте цен стало жилье у Берасти. Там покой 200 рублей, однопокоевая для студентов 660 рублей. Вельми зауважное подорожание отбылося не только у буйных областных городах, але и у районных центрах. Особливо вылучились Барановичи, где зафиксованы самый имкливый рост цен на аренду сярод популярных у студентов городов, ажно на 43%. Высокий попыт так само у Пинску и Полоцку. Кто у Беларуси может легально гнать самогон? Коммунальное предприемство «Аква Минск» увайшло у пералік компаний, яким у Беларуси дозволено выраблять оригинальные алкогольные напои на кшталт самогону. Гэтае предприемство вядомое як оператор столичных аквапарков, сетки отелей, медицинского центра и теннисного комплекса. Однако лицензия на вытворчасць самогону датычыць только парка отеля на тым беразе и историко-культурных комплексу Лошицкий. Теперь у обновленном списе находятся 28 субъектов господарения, яким дозволено у тым ліку гнать самогон. Сярод их лясгасы, заповедники, фермерские господарки и буйные туристичные комплексы. Польща хоче оштрафовать компанию Мета на 1 000 000 000 злотых. Министр личбовых справ Кшиштоф Гаўковскі заявил, что Польща потребует компании Мета 1 000 000 000 злотых штрафу. Мета – это американский технологичный гигант, уладальник Фейсбука, Инстаграма и Ватсапа. После анализа материала у тымлику, отриманных от Мета, а так само наступных поведомлений у СМИ про отсутность контролю над опубликованным контентом, я только что накировал официйный запыт у Европейского Европейскую комиссию с просьбой оштрафовать платформу на 250 миллионов евро, написал министр Гаўковскі у социальных сетках. Ён патлумачыў патрабаванне фактами махлярства и лживой рекламы и просовывания незаконных программ. Вядома, что Мета выказала готовность сустрэцца и абмеркаваць проблемы. Курсы валют у национальных банках. У Польши доляр 3 злотые 72 гроши, евро 4 злотые 33 гроши. У Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли, евро 3,5 рубли, 10 польских злотых, 8 рублей 15 копеек. Та сустречу у чарговым огляде экономичных новин.
0: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: 14 chwilin zostajeca do 7 godziny u Polszczy i 8 u Białorusi. Dzień z racja i rozwiwajeca i z usim dzień rozwiwajeca. Przypomnił się nie majem 28 żniwnia, piatnicu i prawosławne wierniki odznaczają się nie uśpienie Preświatoj Bohorodzicy. Także to duma już to dla mnogich z Życharu pomierza się nie wielkie świata. A u naszym efiry przyszedł już czas na siądzieszni komentaracji. A u im Mikola Bieńko skaża pra maszu, miedźwiedzia i kulturną samoobaronę.
1: Komentar racji.
2: Украина забороняет Машу и Медведя. И это той выпадок, коли говорка идет не про смешную войну с мультиками, а про культурную самооборону. 20 жнивня Киев увел санкции супроть студии Анимакорд и ключевых особов, связанных с проектом. После YouTube заблоковал во Украине три каналы мультсериала российская, украинская и англомовные. Але Украина тут зусим не одинокая. У Великобритании 50 парламентаров с 6 партий извернулись до министра культуры с закриком прибрать Машу и Медведя с Netflix и ITVX. Покуль это только потребование политиков, але сам масштаб дискуссии показальный. Головная претензия – мультсериал працует как российская мягкая сила. Критики згадывают, например, серию «Межа на замку», где Маша опранает фуражку с червоной зоркой, подобную до формы НКВД, а после советский танковый шлем. Британские депутаты лічат, что так советская военная эстетика робится для дитяти звычайной, веселой и бескрыудной. Министр замежных справ Эстонии Маркус Цакхна пошел до и он нагадал, что для народов, которые пережили советскую оккупацию, НКВД не смешная фуражка, а депортации, репрессии и забойства. Але справа тут нават не в одной фуражце. Значно цікавейшая сувязь проекта с Россией. Компания Анимакорд стверджает, что российского державного финансирования у мультсериала нема. А у 2025 году студия Канчаткова сошла с РФ. Тому назвать Машу Медведя нібыта непосредственно оплаченным Кремлем проектом на поставе доступных известок нельга. Хоть ведомо про то, что на ранних стадиях створальники мультика отымливали гранты от Ураду Российской Федерации. Британские парламентары, однако, стверджают, что компания протягивает платить податки у России и что доходы от международного поспеху проекта таким чином частково отрапляют у бюджет державы, якая ведет войну супроть Украины. И надзвычай показальная нервовая реакция Кремля. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Пясков тут же заявил, что Украина пошла войну и с мультиками и назвал это проявой почварности киевского режима. Коли гэта усяго толькі прыватны мультфільм, ніяк не звязаны з дзяржаўнымі інтарэсамі Расіі, то чаму яго даводзіцца абараняць на ўзроўні прэс-сакратара расійскага прэзідэнта? Некалі падобныя дыскусіі вяліся зрэшты пра гурт Little Big. Іх сутаргавыя танцы, саўковы трэш, балалайкі, мядзведзі і кпіны з расійскіх стэрэатыпаў выглядалі поўнай супрацьлегласцю афіцыйнай прапагандзе. Але вынік быў нават больш эфектыўны. Мільёны маладых еўрапейцаў бачылі Расію не як імперыю, а як крыху вар'яцкую, смешную і сімпатычную краіну. Гэта і ёсць, зрэшты, ідэальная мягкая сіла не прымушаць любіць Расію, а зрабіць яе культурна сваёй. Маша і мядзведзь робіць тое самае, толькі пачынае з яшчэ больш ранняга ўзросту. І нават мядзведзь тут надзвычай удалы культурны код. Старый тотем, які выкарыстоўваецца і ў дзяржаўнай палітыцы, дастаткова згадаць мядзведзя на лагатыпы кіроўнай адзінай Расіі. Вядома, сам мядзведзь не робіць мультфільм прапагандай, але ў выніку атрымліваецца магутны экспартны вобраз. Расія гэта не імперія, Буча і НКВД, а смешная дзяўчынка. Бярозкі і вялікі добры мядзведзь. У мірны час пошукі палітыкі ў дзіцячым мультфільме малі б выглядаць паранояй, але Расія сама зрабіла культуру часткай сваёй гібрыднай экспансіі. І калі дзяржава вядзе захопніцкую вайну, яе ахвяра мае поўнае права закрываць каналы яе культурнага ўплыву. На жаль, падчас вайны культура таксама становіцца інструментам. А вялікі добры мядзведзь часам можа працаваць на прывабны вобраз акупанта лепш за сотню прапагандыстаў.
1: Каментар рацыі.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM. Белорусская Радио Рация пропонуя.
2: Крыночка. Православная религійная передача на белорусском Радио Рация. Слухайте каждую неделю у 7.05 и у 17.05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.
0: Белорусская Радио Рация пропонуя.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сьомая година у Польши, восьмая у Беларуси.
3: Война в Украине. Россия моцно пошкодила Херсонскую ЦЭЦ. Подтримка Украины и Беларуси – это не доброчинность, заявляет Тихановская. В историчном центре Гародни рыхтуют месяцы под новую забудову.
2: С новинами Стась Дадырко.
3: 1647 день войны. Российские войска атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль авиационными бомбами. У вынику объект критичной инфраструктуры отримал значное пошкоджение, поведомил керовник областной войсковой администрации Александр Прокудин. Это не первая атака на ЦЭЦ, однако этим разом разбурение особливо серьезное. По словам Прокудина, различивать на звычайную працу централи инших объектов критичной инфраструктуры ближайшей зимой уже нельга. И он попередил, что Херсон может оставаться без электричности и тепла не годины ці дні, а протяглый час. Улады закликали жыхароў города, найперш сем'і з дзецьмі і пожилых людей, по магчымасці выехаць у больш бяспечныя регіёны, дзе ёсць сваякі або знаёмыя. Абласная адміністрацыя гатовая дапамагчы з эвакуацыяй, транспартам, рассяленнем і сацыяльнай падтрымкай. Адначасова гарадскія ўлады, камунальныя службы, энергетычныя кампаніі, урад шукаюць альтэрнатыўныя спосабы забяспечыць Херсон электрычнасцю і цяплом. У протяг темы «Подтримка Украины и Беларуси – это не доброчинность, это одна из самых разумных инвестиций у безпеку самой Америки». Так выказалась в интервью американскому ресурсу PBS Newhour лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская. Цитата. «Коли Путин потерпит поразу в Украине, а Беларусь станет свободной, Европа будет больше безопасной, НАТО мощнейшим, а Кремль значно слабейшим. Я, саправды, застаюсь оптимисткой». Так само Тихановская рассказала про шестигадовые репрессии у Беларуси и удел режима Лукашенко в войне собрать Украину. Еще цитата. Лукашенко вырешил служить Путину, и он дозволил российским войскам уворваться в Украину с территории Беларуси, забеспечивая военную инфраструктуру, логистику, паливные заводы и политическое прикрытие. Мигрантский кризис. Подземные туннели на Беларуси у Латвии для нелегального пересечения Бяжи были побудованы из ведома белорусских служб. Такое допущение в эфире Латвийского радио зарабил начальник державной пограничной оховы краины Гунтис Пуец. Повод для его у Литве на данный момент знойдено 12 туннелей для мигрантов, у Латвии 2. При этом Пуец не выключил, что в будущем на меже могут быть знойдены новые подземные ходы. Стата, мы чекаем на наступный туннель. Есть информация, что рыють – это пытание часу. Другий знойденный у жнивня туннель починался на белорусском боку больше, как за 10 метров под землей. Его должиня складала не меньше за 30 метров. При будовництве вонки было вынесено около 28 кубометров грунту. Сам туннель был умацован опорами и накрыт фанерой, описал керовник службы. Однозначно, таки туннель без ведома белорусских помежников побудовать немагчыма. Службы однозначно были проинформованы и забеспечили, каб яго копание не было зауважено с боку латвийских помежников, заявил Пуец. Нагадаю, что мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу продолжается с весны 21 года. Улады соседних европейских держав уличат его гибридной атакой, организованной режимами у Менску и Москве. Гародня. У гістарычным цэнтры плануюць узвесці новыя турыстычныя комплексы з гатэлямі, рэстарацыямі і іншымі аб'ектамі. На аукцыён выставілі права арэнды двух зямельных участкаў на вуліцы Вялікая Траецкая тэрмінам на 50 гадоў. Заяўкі на ўдзел у аукцыёне будуць прымаць з 31 жніўня да 23 верасня. Пераможцам таксама давядзецца кампенсаваць выдаткі на арганізацыю таргоў і падрыхтоўку дакументаў. Пры гэтым вышыня новых будынкаў не можа перавышаць узровень даха и коньков соседних домов. Фасады новых будинков повинны отповедать историчному обличчу Великой Троецкой и гармонично уписываться у старую забудову. Подляшша. Беларуское громадско-культурное товарыство запрашае на традиционные жнивинские импрезы. Жыхароў воеводства и гостей региона чакают сустрэчы с белорусской культурой в Бельску, Подляске, Мастаўлянах и Рыбалах. С программой знаёміць старшыня БГКТ Василь Сеень.
4: 29 жнівня. Это Белорусский народный фест у Бельску под Ляским. Дня 30 жнівня. Белорусский народный фест у Маставлянах, что в Городоцкой гміні. Там неподалек церква, парафия стоит, концерт. Вельми приемная импреза. А так само наш удел у дожинках, якія проходят у Рыбалах, у Заблудовской гміні.
3: Як і знаєш, усі гінжнівінські зустрічі уже шмат годов застаються одною із візитовок БГКТ. Вони об'єднують місцевої супольності, белорусські творчі колективи і усі, хто цікавиться культурою Подляшша. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згодину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в нашем Помежье ранком ясно, днем невеликая облачность. Вечер умеренный от 5 до 6 метров за секунду, чиск в норме. Температура поветра днем от 20 до 25 градусов.
0: Раница с рацией.
2: Починаємо другую годину раніці з рацією у п'ятницю 28 жнівня. Разом з вами я, Андрій Щепанюк. На годинниках у Польщі уже 7 годин і 6 хвилин, у Білорусі 8 годин і 6 хвилин. А у гэтай гадзіне, апрача тых жа матэрыялаў, якія падрыхтавалі нашыя карэспандэнты, запрашу вас таксама на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будьце разам з намі, не апускайце хвалаў, Беларуская радіорацыя.
0: Рэклама на беларускім радіорацыі.
5: Таварыства сяброў Белавежы.

0: столицы, охопливая все дорожные погранпереходы.
1: Трамп особисто накировал директора ЦРУ Москву, а у Бельску-Подражским открывается международный фестиваль «Barn plus Field». Это только две з новинок, которые рыхтует для нас Стась Дадерка. А эти новины почуете уже праз 5 минут.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая година в Польше, девятая в Беларуси.
3: Война в Украине. Трамп особисто накировал директора ЦРУ в Москву. Лукашенко полетел до Путина обмерковывать за обеспечение безопасности. В Бельску-Подлеском открывается международный фестиваль «Борненфильд».
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1647 день войны. Беспилотники атаковали Ярославский нафтоперепрацовочный завод. Это один из ключевых поставщиков палива для Москвы и всей московской агломерации. Его проектная могутность складает около 15 миллионов тонн нафты в годину. В тот же час под массированной атакой дрона опынулись российские Саратов и Энгельс. Как пишет агенция Униан, ранок у Киеве начинается с 15-й тревоги за сутки. Россия снова терроризует регион реактивно активными беспилотниками. У нашей оккупанты знищили сортовальные центры новой пошты. У Сумах и Киевской области по терминалу у Сумах ударили одразу 4 керованными авиабомбами. У Запорожья зафиксованы прилет по гандлевому комплексу «Эпицентр». Российские дроны с полным интервалом заходят на Черниговщину. Меж тем стало известно, что президент США Дональд Трамп особисто накировал директора ЦРУ Джона Редклиффа в Москву. Про это пишет Wall Street Journal со посылкой на американских чиновников. Дипломатичная миссия Редклиффа в Россию была настолько деликатной, что навод некоторые высокопоставленные сотрудники Белого дома не ведали про ее заходя. Минск-Москва. Лукашенко накировался за рабочим визитом у Российскую Федерацию, поведомляя его пресс-служба, запланированные перемовы с президентом Владимиром Путиным. И они обмеркуют ключевые направки двухбокового сотрудничества, обменяются думками по актуальных питаниях региональных и международного порядка дня, тематике обеспечения безопасности, говорится в уведомлении. Отбудется так само встреча с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Тут у центра уваги будут практичные питания развития белорусской российского гандлево-экономичного и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. А по познанию тела у двух альпинистов, которые загинули на пику Карумду, поведомила администрация Ошской области Кыргызстана. По поводу известок милиции, загинулыми оказались 43-годовый громадянин Беларуси Максим Полянский и 37-годовый громадянин Литвы Сергей Рубцов. Тело находится у моргу областного центра, их плануется отправить на родиму, говорится в публикации. Третий удельник группы, 60-годовый громадянин Беларуси Миколай Свиридов, покуль не ознойден. Про музыку. Сегодня в субботу в Бельску-Подляске на его ускрайку в студии водах загучить международный фестиваль «Борненфильд». Это будет уже у третий год запар, а про назву и концепцию фестиваля говорит один из организаторов Илья Фионик.
4: Ну, и она такая экзотичная трошки, потому что по-английски, не по-своему, не по-польски. Але тому думаю, что просто фест, он международный, он такая наимоцнейшая, то связь с ирландчиками. Я не по-английски говорить, але так само по-ирландски. И это барн, чили кунь, czyli stodoła po polsku, a field, wiadomo, pole, tamu to dwie sceny, na poli, a tak samo będzie u kuni.
3: Окромя основных музычных сценов, фестиваль будет разгортываться так само в адмысловых майстер-клясах, кинопоказах, экскурсии по студии водах, гандлей, ведомо наметовом местечку. Усё гэта чакае удзельнікаў фесту уже сегодня от 15 годины. Наши новины доступны так само на сайте racia.com альбо на аккаунтах рации у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А ў нашым памежжы сёння невялікая воблачнасць. Вецер умераны ад 5 да 6 метраў за секунду, ціск у норме. Тэмпература паветра днём ад 20 да 25 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.

0: идти. И самое пафосное, что могло быть, это наставница, это младший класс, что не такое. Но я не хотела быть наставницей, и я глядела на все эти безнадежные профессии, потому что не хотела ни оператором, потому что смердела на ферме, ни трактористом, потому что, ну, это тяжко. Я думаю, дайте мне что-нибудь полегче, да, что-нибудь полегче. И там было наполнено сердечных брошюр сельского больших профессий, не выпадково трапились корреспонденты. Я прочитала, думаю, о, ну ладно, я лишь буду корреспондентом, чем операторами машинодоения, там, и механизаторами. И я за это учепилась, как бы за некую надею, так, может быть, вырваться, но не с безнадеей, а ли мне не хотелось оставаться, я могла остаться вести журналистом, как-то была газета, а ли я не хотелось вести на, были не верими прихожие перспективы, да, ну, я, может, для людей нормально, это идти на ферму, идти у колгас. Я чувствовала, что это не мое.
1: И вы скончили БДУ, и...
0: Не, я просто скончила филфак, а ли все-таки я пошла от ручки працевала в школе, а ли я разумела, что я буду покуда сама в этой школе, и меня будут покуда дети, потому что, ну, чувствуется такое, когда это просто не твое, не то, что ты глупый, ты разумный, а просто чувствуется, что просто с детьми это не твое.
1: Як вы пришли, ваш первый опыт до журналистики?
0: О, это было, что я ведаете, такие были детские часописы, Владимир Липский вел в Веселку, был детский часопис этого пожиткового класса, и там мне приходили еще некие, где там от Веселки на задание, напиши оповедание от Липского, который, ну, сейчас, господи, я живы теперь. Я писала некие оповедания, нечто там друковалось в Веселце, нечто там пионер Белоруссии, и я же просто не памятаю, уберосы, может быть, и это давало мне некую понятие, что я, может быть, буду журналистом, так, некие свои публикации.
1: И как перешли тогда уже после, стали серьезно заниматься журналистикой?
0: Это было спочатку районное выдание, где я працевала, это было не размеркование, просто сама думала, некуда улыбковаться, улыбковалась. Ну, а потом, как бы, были незалежные выдания. Не, на самом деле, они были одразу, потому что мы так с мужем працевали, днем на голос Витковши, на ночь на вооружие голосы, вот все за ними, и тому нам наше было житие таким текалым, трохи насыщенным, например, и, ну, это была такая подпольная трохи праца. А потом, когда нас вылечили, ну, все эти КДБшники, то нас погоняли с працы, и мы уже працевали это легально.
1: А гумор завжди у вас присутничал? Ці ось треба було щось серйозне, наприклад, писати, і вам хотілося там додати ніякого гумору, ніяких історій?
0: Ні, так, звісно, я писала дуже тяжкі історії, насамреч. Веселого я писала дуже мало, тому що, звичайно, це були трагедії, ніякі соціальні драми, це ніякі розслідування, дідовщина, і це мені було дуже страшно, насамреч, таке слово страшно в моєму житті, коли я напишу, і потім я боюся спати, тому що розумію, що це не написав ніхто, і мені можуть, ну, я думала забити, так, типу, нам тебе арештувати, так. Я так само не хочу вживати слово молитва, але молитва, скажу, Боже, я больше ничего не буду писать, я обіцяю. Буду писати про культуру, про трусиков, про живел, про квіточки. Я не буду лезть в эту дідовщину, в эти там высшие эшелоны власти. Ну, побачу в последний раз и все. Але потом проходит день-два, я забылась, я думаю, мне что-нибудь подкинуть, мне было шмат сябро, которые подкидали мне такую добрую инсайдерскую информацию. О, там педофилы хочешь прикрыть, там такие богатые. Я так, о, конечно, я там и знов, как бы ныраю эту пельку с головой,
1: то
0: и знову потом шкадую.
1: Все такие небеспечные там.
0: Ну, ну, тому, конечно, тебе румерации не хапают, потому что кого тут выкрывать? Польских политиков, литовских политиков, не ведущих на досконало этой мовы.
1: А вось вы написали первую книгу, насколько я веду. Вы рассказывали уже про назву. Вы сказали, что не хотели, чтобы она была пафосная. Вось, например, как у Дмитра Бартосика, вось, хоть Сабина Брыло казала, что нема смешно. Бартосика про Веробейчика, там так само шмат и подобные истории. Так само я сама с Глобока, и он шмат записал у нас там на Глобочине, на Докшичине. Вось, вы так само сгадывали наши краи там. А вось про эту книгу, чему все ж таки вы решили покинуть такую назву, страшное и смешно. И, может, узгадаете, где больше такие вот истории, из какого района там вас уразили больше за все те, может, самые смешные, какие вам запомнились?
0: Не, я про географию Беларуси не скажу, потому что это и глубоким мы поехали, нечто обошли, тика, познались с людьми, и ночевали на озере Калевовские зябки, там полили вогнище. Это только приемные вспомины. А по этой глубочине мы блукали, ходили пешо от вёски до вёски с мужем, это Каля озеро шоу, вёсцы шоу были, размовляли с людьми, и мы просто, я вот не передам, на кольки это глубокие, на кольки это добрые люди, открытые, и какая их говорка, какая их мова белорусская, а там, ну, некая, там, не ведаю, как сказать, там, тросянка, где что. Это покинули глубокие уражения про, так само, что меня удивило, это пригожость глубочины, миновито, и так само добрыня людей, потому что вышло так, что такие дурные были выпадок, что мы сидели ночью, полили вонище, коля озера долго, заезда, коля зябок, долго.
1: Долго, там есть,
0: так,
1: да.
0: Полили вонище, нам было так супер классно, ведь там было столько зор, то, наверное, был уже не винти веросень, бы было все обсыпано зорами небо, мы так кайфовали просто. Такий живий кайф, так? Не от уживання ніких речів, а от того, що ти бачиш. І потім, коли вже ми поїхали з Ябок до Мінська на техніку, нам ще виписали у Сябках такі квіток, де дурки були написані, я просто довго заховувала.
1: Раніше так було.
0: А дурки були написані Зябки, там Мінськ, наприклад. Потім з Мінська до Гомеля, тільки Гомеля я зауважила, що в мене немає диктофону. А він дорогий був, це мужу видавали на радіо, він більше за 1000 доларів. Я думала, боже, по-перше, не стільки мені шкода 1000 доларів, хоча так само шкода. Але я записала той диктофон, там мільйони історій у різних бабулек, дядулек, у жінчин, у мужчин, ну, у Зябках, не у Зябках, на, ну, у вас ти шо, у них з подорожників, там вялізний пласт, це так такой нормальный репортаж.

0: И я пошла в костел, и там стоит статуя на святого Антония. И он лечится таким человеком, который вертает сгубленные речи. Я молилась для него, была такая молитва, вельми просто, кожно можно запомнить, я молилась так. Диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон, диктофон. А Паша подтримал этот час старшини сельского совета, узябка, потрефаемо, каже. И он подумал, что, махчима, ночью, коли мы там были ночью, то я не где выпал запрещник. Мы не могли не заважить, потому что это ночь, было темно. И он говорит, слухайте, мы вас там полили в огнище, и тлумачит где? В озеро Догано, так долго. А Паша неким чином подумал, что там коляника вербы. Бы, коляника груши. Да коли ласка, съездите туда, пошукайте тесен там. И он поехал до старшиня. И он не сказал, что я старшиня сельского совета, поеду шукать некие придурки, пили там те, что ночью на озере диктофон. И он на слово не сказал, он поехал. Он говорит, куда идти? Паша говорит, влево, управо. Ну, кировами, как мы там шли, и ты вонишь. И он говорит, ляжите. И он поднял этот диктофон, говорит, он будет меня не приезжать и забирать. И я была такая счастливая, что не сам этот предмет физично, а ты размовы, ты всякие оповедания людей, это все заховалось.
1: Зрозумело, чему смешно, чему страшно.
0: Ну, там некоторые были страшные речи, потому что у людей разное отчувание речаистности, некоторые, которые читали мои предания, говорят, а ничего смешного нема. Это вельми страшно, когда хочет рыбы, например, дать у морду, как там у меня написано, кажется, в черзе. Типа, клиница, тебе не могут сделать нормальный рентген, тикардиограмму. Это страшно, сказали. Ну, это не страшно, для меня это смешно. Я выбираю, человек сам выбираю, под чутью, кем реговать. Типа, вы мне скажете, что я покрыжусь, и я просто посмеюсь за это, так скажу. Ну, смешно. Ну, а там было страшное предание, но я была, несла венок на похование за заботе. Там, ну, эта девчина такая, транзадоза. Забила 6-ядовую вёсце. Ну, это такая патология, это реально, вот это страшно. Для меня это, мой не могу никуда сказать, что было смешно, что я была
1: ты
0: на поховании.
1: Подкова?
0: Не, она бы слово забила, это просто, это было 91-й год, тогда еще не было интернетика, СМИ, архива, это просто история сгубилась. История тому, как я, Светка, то я решила поднять и написать про это. Что у нас у детей, которым 13 лет, может быть, некая патология, что нам может забить 6-ядовую девчинку.
1: Вы справа, как отбирали истории? Потому что истории, я разумею, что журналистов вельми шмат, а не все, что вошли в книгу.
0: Я подбирала какие мне сподобались. И я была жорстко, на самом деле, у меня было в этой истории у 4 раза больше, чем вышло в книге, так? Але я сила разумею, что я не могу выдать 5 тому смешных историй, тому я чистила, выкидала, вельми шмат. Выкинула, ну, так, безлитостно скажу так, выкинула, але, и еще одна частка осталась, и не видно, ну, может, когда-нибудь будет надрукована.
1: Вось, я размовляла с людьми, и ваши там земляки, кажут, мы чекаем далее. У Алены это первая книга, чекаем далее протягу. То бок, может, будет нам вот антология, таких смешных историй это было податно.
0: Я думаю, будет, потому что люди меня наткнили тем, что подтримывали грошами, когда выдавали. Потом, когда я проходила презентацию в Варшаве, особливо в Вене, мне самой было вельми приемно, потому что, ну, як мне может быть неприемно, когда я бачу знакомые твары, так, знакомые журналисты, ну, вот вас там, Леонид Леонидовича, Алена Мусякова, и Саша пришел, Игорь пришел, это же все свои люди, разумеете. И тому было вельми приемно, что люди пришли, и это натхняет на самом деле. Как бы это ни было, я потом, а, это книга, никому не потребна, а для меня самое ценное, ну, это человек просто, что люди смеялись. И я подумал, не, ну все, пойду далее писать, и буду далее выступать.
1: Мы заехали из Беларуси, и Ванда Мартиниш сказала про то, что я удивляюсь, что люди, вот, некоторые там скардятся, что им там дренно, а саправды шмат кому из людей дренно, вот, как Сабина Брело зазначила, что мы вымушенно съехали. И как вы сами переносите эту эмиграцию, я же думаю, вы так само вымушенно съехали.
0: Вымушенно.
1: Я думаю... Шматлики там журналисты белорусские, так, незалежных выданий. А вот как, правда, это все перенести, как сами это переносили. И вот вы такие оптимист. Я бачу, что напевно по житті, такой с гумором. Може, дасть тюненькі поради людям?
0: Ні, це на кон параду не для мене, насправді, тяжко. Я не з'являюсь оптимістом, це може ніяк так вийшло, такий настрой просто. Як усі переживають депресії, тяжкі часи, без грошей, без працює. Але я думаю, що нам варто всім навчитися такої ніякої практиці самоіронії, посміятися самого себе, а не ставитися до себе вельми серйозно. Що як так, льоз так зробив, що я там бідна, нещасна. Бо за що даюсь нікому ліпше, нікому горш. І больше реалізувати над собою і не ставиться до себе вельми серйозно, що як так, чому я, да я там покутаю без праці, це несправедливо, це більше за все, не люблю слово несправедливо, стараюсь його не вживати. Тому що коли ніхто каже, це несправедливо, я кажу, а Освенцим справедливо, а Чорнобиль справедливо, а Хіросіма Нагасакі справедливо, а друга Сусвітна, а тепер війна в Україні, коли кинуть маленькі діти, які ночью спали ложку, це справедливо, тому чому мені там хутка 50 буду казати, що то, що я не маю сьогодні праці, це несправедливо. Я вспомнив Маріуполь і Освенцим, і війна в В'єтнамі, і скажу, а хто жив ліпше, чим я? І чому я достойна лучшого? Чому я годна і ліпша життя, чим усі люди, як сказати, якщо не можна так виразитися?
1: Ось, на вашу думку, що тоді таке справедливість? Все ж таки.
0: Щиро кажучи, я не відаю, тому що коли помирає мій близький чоловік недавно і помирає, причому у страшних покутах, а ніхто, який близький чоловік не зробив нічого зла, ні докладно нікому, я це докладно відаю, який зробив для мене, він шкода добра, для інших людей. І коли це сидять старі діди по 70+, 80+ років, як Артего в Нікарагуа, у нашої сторони, це Путін, Лукашенко, і здається, не бери никакой холеры, никакий черт, то я не могу на это разважать про слово справедливость, потому что я не веду честное это понятие, для чего честное. Люди говорят, будет карма, их настигнет бумеранг, я наврать тебе это бачу в своем житті. Тому нам не треба, может, створять некие новые сенсы и думать про сенсы прихода бути карму Китай, а не про то, что справедливо или несправедливо. Ну, это такие же разные дни, потому что один человек ходил на завод, и весь час там был похмурный вартовник. И он говорит, чему ты такие похмурный каждый день? И он говорит, бо я весь час думаю, чему у меня жонка такая тлустая и страшная, а у того молодая и пригожая. Чему я зарабатываю там 50 рублей, а то зарабатываю 400 рублей. Чему он ездит на яхте, а мне навнимаю на ровер гроши. Он говорит, ты такой смутный, потому что ты весь час думаешь не про то. Он говорит, а про что мне думать? Ты повинен думать про смысл прихода бодихарму Китай. И твой вартовник начал думать про сенс прихода бодихарму Китай и просветлел. И больше я не сумывал, и уже добре выглядел.
1: Дякую вам велике за розмову.
0: И дякую вам, что вы слухали.
2: Гость рации.
3: Ви вислухали розмову з нашою сьогоднішньою гостею, якою була журналістка і письменниця Олена Германович. Розмовляла з нею Тетяна Смоткіна.

житечку, поспела жито, житечку. Ой, лито, лито, литечко, поспела жито, житечку. Ой, лито, лито, новина, поспела житечку.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Война в Украине. Россия может изнов поспробовать сценар 22-го года. Латвия обмежевывая импорт некоторых товаров с Беларуси и России. У Менску станет у 20 разов больше камера назирания на жилых домах.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1647 день войны. Перемовы по Украине были одной из головных темов тайного визита керовника ЦРУ Джона Редклиффа в Москву. Про это пишет Wall Street Journal. Под один их выдание Редклифф обмерковывал с российским боком обновление перемовы с Украиной для спынения войны. На перемовы его особисто отправил президент США Дональд Трамп после того, как попередние спробы его на представников не дали никаких выников. Wall Street Journal подтверждает информацию, что одной из мэтов поездки было попередить Москву не реализовывать план нападу на Паўночна-Атлантычный альянс. Керовник ЦРУ так само закликал Москву не заховывать экономичные и войсковые связи с Ираном на фоне узмацнения американских санкций у супрать Тегерана. Меж тем, как меркует Американский институт вывучения войны, Россия может попробовать повторить сценар 2022 года, але уже супрать НАТО. Протем, американская выведка не бачит прикметов подрыхтовки до масштабного ворвания Украины Балты, супостановленного с российским разгортыванием войском перед ворваньем в Украину. На думку аналитиков, Россия может брать інший сценар: обмежеванный удар або невеликое наземное ворвание, якое не запотребует прикметного стягивания велизарной групповки до межу. Тем часом агенция УНИН поведомляет, что российские оккупанты нанесли поветренные удары по складе с книгами. Десятки техников по всей Украине идут с велизными спазнениями, максимум плюс 15 годин. У Киеве регулярно обещает тревога. Киев-Менск. Объявление уладами в Беларуси экстремистскими материалами. Инстаграм-аккаунт амбассадора Министерства замежных справ Украины по особых доручениях Ярослава Черногора осудил пресс-секретарем МЗС Украины Георгий Тихий. Режим Лукашенко боится с уластного тенью, написал представник из внешнеполитичного ведомства у соцсетцы X. Сам Черногор лечит, что это решение было выкликано его недавней публикацией об незалежности Украины и праве белорусского народа вызначать будущее своей страны. Рыга-Менск. Латвия с 1 вересня забороняет импорт некоторых товаров с Беларуси и России. Заборона охопливает друкованные книги, газеты, иншую полиграфичную продукцию, одение, иншие готовые текстильные вырубы, обуток, головные уборы, так само цацки, гульни и спортовые прилады. Под заборону увозу из двух краин утрапляют и те же товары, которые увозятся с третьих краин. Мэты такого решения изменшить махчимости России и Беларуси отрымливать доходы от экспорту товаров, а так само обмежевать трапляние у Латвию российских пропагандистских материалов. У Минску активно працуют над створением одной системы видеоназирания у жилым секторе, в вынику чего плануется усталевать 20 тысяч видеокамер. Этому была присвечена нарада с уделом старшини Менгарвыканкама Владимира Кухарова. На сегодня усталевали около 1000 видеокамер, до конца года усталюют еще 2, а завершить проект плануют тягом 2 году. Про музыку. Сегодня и у субботу у Бельску под Ляским на его ускрайку у студиводах заглушить международный фестиваль «Барненфильд». Это будет уже у третьего запор, а про назву и концепцию фесту говорит один из организаторов Илья Феник.
4: Ну, и она такая экзотичная трошки, потому что по-английски, не по-своему, не по-польски. Але тому думаю, что просто фест, он международный, и он такая наимоцнейшая, то связь с ирландчиками, а я не по-английски говорить, але так само по-ирландски. И это барн, чили куня, чили стодола по-польски, а филд, вядома, поле. Тому что две сцены на поле, а так само будет у куни.
3: Акрамя основных музычных сцэнаў, фестываль будзе разгортвацца таксама і ў адмысловых майстар-клясах, кінапаказах, запланаваныя экскурсіі па студзеводах, гандаль і намётавыя мястэчкі. Усё гэта чакае ўдзельнікаў фестывалю ўжо сёння ад 15 гадзіны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура по ветру от 21 до 24 тепла. Ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. Витаю, шановное господарство. Пятница сегодня 28 жнивня. Доброго дня, да и доброго настрою. Как завжды, зычить усім белорусской радио рации, да я Олесь Дубовец. Ну и я запрошаю черговую музычную информационную годину на наших хвалях. Тут такие анализы, мьюз, ляписы, лявонвольский, рагафая, да иншия. Не у забаве сустракаема Яна Морданя. Як завжды, в гэты час почитаю нам что-то цікавое из архива у тыдневика Нива. Ну а потом поговорим про сябровство, да сябров. Так само не хапает часами. Доведайтеся, по яких параметрах мужчины и жанчыны выбирают сябров.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

0: нации.
1: Вот это все про Америку. Он был соправдан от белорусской интеллигенции, соправдан от украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам, політзаключеним, сім'ям.

0: Александр Рыбак, нахвалик белорусского радио «Рация», 98.1 FM «Белосток-Городня», 99.2 FM «Берести», «Белая Подляска», наш сайт «Рация.ком». Традиционный час нагадать про надворье. Нагадываю, на сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи, малооблачно и без опадков. Температура поветра от 21 до 24 тепла. Ветер полднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму. На про то, что чекает Беларусь в плане надворья на выходных, да и у понеделок про это традиционно не узабавим, да, чакайтесь.
1: Радио «Рация». Белосток. Свислочь. Городня.
2: Бельск-Подляски.
1: 98.1

0: Радио Рація. Гайнаука.
1: Соколка.
0: Мости.
1: Волковиск.
0: 98.1 FM.
2: Он был наткнены и молоды. Их не злечено было. И он на площади вел городы с песней, что близко светло. И запальвались свечки ему, плыл понад площадью дым. И он спевал, зруйнуем турму, и они спевали за им. Разбуры, турму.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструет миновито батумские белорусы.
2: Питание чергового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, почему такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

Полина Республика, де Фиоле, цена хвалек белорусского радио Рация, 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска. Приветствие усім, так само, кто слухает нас онлайн, рация.com. Ну и традиционный час нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже малооблачно и без опадков. Температура по ветра от 21 до 24. Тепла, ветер поуднево-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

Война в Украине. Россия моцно пошкодила Херсонскую теплоэлектроцентраль. Подтримка Украины и Беларуси – это не доброчинность, заява Тихановской. У историчном центре Гародни рыхтуют месцы под новую забудову. Про это да про иншее. Вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусских радио и рации расскажет Стась Дадерка. Варта дочакаться.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: Война в Украине. Россия моцно пошкодила Херсонскую ЦЭЦ. Подтримка Украины и Беларуси – это недоброчинность, заявила Тихановская. У историчном центре Гародни рыхтуют месяцы под новую забудову.
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1647 день войны. Российские войска атаковали Херсонскую теплоэлектроцентраль авиационными бомбами. У вынику объект критичной инфраструктуры отримал значное пошкоджение, поведомил керовник областной войсковой администрации Александр Прокудин. Это не первая атака на ЦЭЦ, однако этим разом разбурение особливо серьезное. По словам Прокудина, различивать на звычайную працу централи и инших объектов критичной инфраструктуры ближайшей зимой уже нельга. Он попередил, что Херсон может оставаться без электричности и тепла не годины ти дни, а протяглый час. Улады закликали жыхароў городу, найперш семьи с детьми и пожилых людей, по магчымасці выехать у больш безпечные регионы, где есть сваякі або знаёмыя. Областная администрация готовая допомогчы с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной подтрымкой. Одночасово городские улады, коммунальные службы, энергетичные компании и урад шукают альтернативные способы забеспечить Херсон электричностью и теплом. У протяг темы. Подтримка Украины и Беларуси – это не доброчинность. Это одна из самых разумных инвестиций у безпеку самой Америки. Так выказалось в интервью американскому ресурсу PBS NewsHow лидерка белорусских демократичных сил Светлана Тихановская. Цитата. «Коли Путин потерпит поразу во Украине, а Беларусь станет свободной, Европа будет больше безпечной, НАТО мощнейшим, а Кремль значно слабейшим. Я саправды застаюсь оптимисткой». Конец цитаты. Так само Тихановская рассказала про 6-годовую репрессию в Беларуси и удел режима Лукашенко в войне супроть Украины. Цитата. «Лукашенко вырешил служить Путину, и он дозволил российским войскам ворваться во Украину с территории Беларуси, забеспечивая военную инфраструктуру, логистику, паливные заводы и политическое прикрытие». Мигрантский кризис. Подземные туннели с Беларуси в Латвию для нелегального пересечения межи были побудованы с ведома белорусских службов. Такое допущение в эфире Латвийского радио сделал начальник державной пограничной охраны краины Гунтис Пуяц. Поводле его у Литве на данный момент знайдено 12 туннелей для мигрантов, у Латвии – 2. При этом Пуяц не выключил, что в будущем на межи могут быть знайдены новые подземные ходы. Цитата. «Мы чекаем на наступный туннель. Есть информация, что рыють, это пытание часу». Другий знойдзеный у жніўні туннель починався на белорусском боку больше, як за 10 метров под землей. Его довжиня складала не менш за 30 метров. При будовництве вонки было вынесено каля 28 кубометров грунту. Сам туннель был умацаваны опорами и накрыты фанерой, описал керовник службы. Однозначно, такий туннель без ведома белорусских помежников побудовать немагчыма. Службы однозначно были проинформованы и забеспечили, каб его копание не было зауважено с боку латвийских помежников, заявил Пуец. Нагадаю, что мигрантский кризис на меже Беларуси с краинами Евразвязу протягивается с весны 21 года. Улады соседних европейских держав улишить его гибридной атакой, организованной режимами у Менску и Москве. Гародня. У историчном центре плянуют узвести новые туристичные комплексы с готелями, ресторациями и иншими объектами. На аукцион выставили право аренды двух земельных участков на улице Великая Троецкая термином на 50 годов. Заявки на удел в аукционе будут принимать с 31 жнивня до 23 вересня. Переможцам так само доведется компенсовать выдатки на организацию торгов и подрыхтовку документов. При этом вышиня новых будинков не может перевышать узровень дахов и коньков соседних домов. Фасады повинны отповедать историчному обличию Великой Троецкой и гармонично уписываться у старую забудову. Подляшша. Белорусское громадско-культурное товариство запрошает на традиционные жнивинские презы. Жыхароў воеводства и гостей региона чекают встречи с белорусской культурой у Бельску Подляским, Мастаулянах и Рыбалах. С программой знакомить старшиня БГКТ Василь Сегень.
4: 29 жнивня. Это белорусский народный фест у Бельску Подляским. Дня 30 жнивня. Белорусский народный фест у Мастаулянах, что в Городоцкой гмине. Там неподалек церква, парафия стоит, концерт. Вельми приемная импреза. А так само наш удел у дожинках, якія проходят у рыбалах у Заблудовской гмине.
3: Як адзначу, усе генжнівінскія сустрэчы уже шмат гадоў застаюцца одной из візитовак БГКТ. Яны аб'ядноўваюць мясцовыя супольнасці, беларускія творчыя калектывы і ўсіх, хто цікавіцца культурай Падляшша. Нашыя навіны доступныя таксама на сайте racia.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 21 до 24 цяпла. Вецер паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца. Сёння на календары 28 жніўня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя. Алесь Дубавец тут. Запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут браты Гадзюкіны, The Killers, Крама, Уліс, Ванакі, Рок ды іншыя. Неўзабаве некаторыя нагоды гэтага дня, акрамя пятніцы, могуць прыдасца. Ну, а потым на 20-й хвіліне ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя ўздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Уздовж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка Радио Рация.
1: А мы зараз находимся у городе Вілейка. Вілейский район просто насыщенный историчными, архитектурными, археологичными и геологичными помниками. 26 из них занесены у державный список историко-культурной спадщины Республики Беларусь.
2: Так само тут у Вілейской турме сидел діяч национального адраджения Симон Рак Михайловский. Сидел заходнебелорусский поэт, який поверил в советскую пропаганду Валентин Тауай. И сидел сусветно ведомый навуковца Борис Кит.
1: После подписания Рижской мирной домовы у 1921 годе Вілейка оказалась у складе другой Речи Посполитой. У городе захавалися былые каповские будинки, якія зараз находятся у занедбаном стане, и тому их планует знести.
3: Количество Польш, ну, самое больше пострадали партизанами, так, ну, бандитами, партизанами, ладно, не будем оскорблять партизанов. Вот, бандитами в 43-м году. Практически 90% было уничтожено. Ну, а потом, что не уничтожили, уже в советское время было уничтожено. Ну, выставка проходила про Боровских, и одни люди вспоминали, что еще в 50-м году, вот, ну, еще как бы культура вот при Польше, то есть даже моя бабка вспоминала, что не боялись люди оставлять дом открытый. Просто на клямку закрыто, и все там, или веником подперто было дверь, значит, никого нету дома. Это. Да, и вот еще немножко вот это вот страх, ну, что вот как-то тебя оговорят, вот тебе стыдно сделают. Вот немножко у людей еще посоставалось. Так вот, в 50-х годах, помню, что вот это вот панский майон так был, и, ну, дети, ну, еще так, дети немножко лазили, и вот вспоминаем эти стулья красивые резные, шкафы стояли какие-то, вот. А потом буквально какой-то год, второй, и это все сравняли. Вот, на данный момент могу, ну, ошибаться, потому что было снесено несколько майонков, было 12 у нас майонков, но сейчас немножко меньше. Один майонток человек взял на реставрацию, ну, сложновато идет реставрация. Вот. Тут был майонточек, неофициальный указ сверху это снести. Ну, вот, пару лет назад сносили, единственное, отстоял фундамент. Там такой с колотого камня здоровый фундамент сохранился. Понимаете, просто знаю, что даже если неофициально сносить, никто наказа не будет. У нас проблема сейчас с городищем в бою. У Арпея снесли городище. Тоже как бы и не наказан никто, и исследования не могут произвести археологи, потому что еще не выделены деньги.
1: А мы с вами развитываемся. Встретимся уже завтра. Слухайте программу «Уздовж поделенной Беларуси».
0: «Уздовж поделенной Беларуси». Краязнаўчая вандроўка Радио Рация.

Спадра помидоров на хвалик белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Самый час нагадать и снова нагадать про надворье. Сегодня у день тут на белорусско-польском помежже маловоблачно и без опадков. Температура по ветра от 21 до 24 тепла. Ветер паўднёва-усходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше и за норму.

той самый день, что и узгаданный Стерлинг Моррисон, 28 жнивня 42-го, народился Кен Эндрю, шотландский музыка, бубнач и один из основальников гурта Middle of the Road. Яны выконвали так званый Bubblegum Pop, характерный для 70-х годов. Вядомость коллективу принес международный хит Chirpy Chirpy

98.1 FM, Белосток, Городня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 28 жніўня 1949-го народился Хью Алан Корнуэлл, британский музыка, гитарист, актер, спевак и автор песен, вядомы першим чином уделом у панк-нью-вейв-гурте The Stranglers, який он створил у 74-м годе. Хью Корнуэлл заставался фронтменом гурта до 90-го года, коли вышел с шерага у The Stranglers и почал сольную карьеру.

0: Беларуси съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы разумны.

0: Игорь Белорусская радиорация, видеоосу пятницу. 98.1 FM у Белостокуды и Харудня, 99.2 FM у Берости, Белой Подляской, да и так само интернет-рация.com. Для былой полезневоленной журналистки Ларисы Шчураковой открыли сбор на Байсол. Ей потребная допомога, покольки чекание на международную оборону затягнулося. Журналистку награем промусово вывезли с Беларуси у Литву у вересні 2025 года. После этого Лариса переехала в Польшу, покольки ведая польскую мову. Меж іншим, чим займається тепер, на гэта іншае питання Лариса Шчыракова розказала, ды адказала Юлії Сівец.
1: Гость рації.
2: Добрый день, уважаемые слухачи. В гостях у нас сегодня журналистка, былая политзняволенная Лариса Шчыракова. Добрый день.
3: Витаю всех.
2: На Байсоле начался сбор, как тебе подтримать. Почнем с того, как отрымливается уладковываться теперь. Как проходит твоя тут интеграция, с какими тяжкостями сутыкаешься в том лику, не только там материальными, але, может, эмоциональными.
3: Но тут проблема в том, что это все довольно долгий процесс, легализация, и я подала. Хотя я разумею, что, махчима, это не надто, еще великий термин. Я подалася у лютым, и отрымливается, и до гэтулі еще нема ніякага отказу. И нават нема, не было паперы официальной, что именно это Польша отказная за мяне теперь и разглядая мою заяву об международной обороне. Я по ускосных дадзеных разумею, что именно это Польша это робит, и меня уже Дублин не погрожает. Але вот такая дивная количность, что яны нават не прислали официального документа, что яны все ж таки

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: 10 хвилин зараз, после 17-ї Беларуси, после 16-ї Польши. Но мы с вами разом, черговая тема зараз закранаем. Ну, вось, наприклад, недавно троху обудилися. Головне зараз про функціонування Ради Міру, ініціатором якої був Дональд Трамп. Сьогодні збираємо коментарі на цю тему. У вересні може відбутися саміт ініціативи, так само 22 студеня 2027 года. Крайній термін для держав-удільниць, які повинні зробити унесок у 1 мільярд доларів і замацувати за собою статус постоянного сябри. У списі каля 35 таких держав, серед їх і Білорусі, Олександр Лукашенко. Компанія трохи специфічна, але ніякі новини є, розказує керівник агентства Євроатлантичного супрацовництва Валерій Ковалєвський.
2: Це доволі специфічний підбір країн. Многие из них авторитарные, некоторые диктаторские режимы, эти с такой переходной демократы, мягко кажучи, але все ж таки опошним часом менавіта вот эта Рада за мир, яна трохи обудилася. У них атрымалася домовиться с Хамас про то, что они складуть свою зброю. Это приписывается менавіта Раде за мир, что это зроблено под их эгидой. И все выглядая на то, что сапраўды наступный саммит отбудется. Чекается, что он отбудется у вера. Думаю, что он будет действовать на вокал Генеральной Ассамблеи ООН, на якая проходит в другой полове вересня каждый год.
3: Там быцем есть некие подеи, в самом деле были некие перемовы, некий Тони Блэр заявился на двух годах. Я не веду, насколько активны там внутренние процессы.
1: Долучается до размовы Вадим Мажейко, политичный аналитик и консультант, керовник Института безпековых расследований имя Костюшки. Зим анализуем активность Рады Миру сегодня, да белорусскую повестку.
3: То, что бачу я так, что относно Беларуси, менавіта, у нас было шмат камел. Выглядала такая частка этой переможной стратегии Лукашенко на Вашингтонском накерунку, что вот с Трампом, мовляв, все так классная идея. Але разом с тем бачим, что это то, что вы навык назвал стратегией, но это беда. Какие не надо тяхни. Бо выглядает, что скористались они коммунистично максимумностью. Изменилась влада в Вашингтоне, пришел настолько человек, який так неконвенційно, так займається неконвенційною дипломатією, не так робить, як робили минулі американські керівники. І гэтым Мінск скористався, але, як бачимо, гэта не особливо пайшло далі. Я б тут порівняв усе те запрошення Лукашенки у Раду Міра з тими запинками, які йому подарили, що так само з одного боку виглядає так вельми бицем гоже, навіть з позолотенькою. А коли глядіть у деталі, то запинки опинулися з сувенірної крами, з Білого дому, де любих можна быть. И с Радой Мира опынулось, что крутое запрошение лезть там не у головной керующей организации света. В вынику Минск, ну, выглядая ничего далее, этого не отримал особливо. Так было запрошение наведать, власне, первую американскую встречу Рады Мира. И так Лукашенко этим запрошением не рызыкнул перестаться, не поспробовал. И то не хотел рызыковать с ней безопасной своей, и то не хотел рызыковать, какая реакция Москвы будет. Але у вынику так особливо к этому Беларусь не скористалася. После того не чувать, как некие были связаны с Беларусью инициативы Рады Миру. И то самое на отворотный бок, не чувать, как Беларусь инициировала некие инициативы, идеи, форматы, подеи, что такое. Вот так само можно было пробить, но этого всего не чувать. Альбо не робится, альбо нечто робится, але, ну, фактически не имеет никакого публичного эффекта. Хоть, конечно, эффект мог бы быть, и гучало бы для Минска добро, было бы прорывом внешней критичной блокады, але, как бачим, так нема особливо чего хиба и продемонстрировать тут.
2: Там были пытания достаточно финансовых унесков, суммы были от 1 миллиарда, прикладно так, то есть такие довольно значные.
1: Протягивая Валерий Ковалевский.
2: Конечно, Беларусь в этом сенсе не той гулец, який будет делиться такими значными сроками, якія повинны были бы идти на обновление именно тих территорий, якія потерпели в вынику арабо-израильской войны минулых годов. Але тим не менш, сама Рада за мир, яна живе, Трамп от геи не отмовился. Конечно, для его это так само вельми особистый проект, який он зробив на суперок той системе, яка існує на сьогоднішній день в міжнародних відносинах, у тим ліку, що казати про ААН, про Раду безпеки ААН, які все ж таки менавіта такі функції є. Є шмат контроверсій у гэтым питанні і датично уделу, і датично функції, датично фінансування. Ми чули про те, що і Лукашенко має запрошення наведати наступний саміт, який на перший саміт він мог приїхати, ці здолі їм туди поїхати чи ні. Це вже інша справа. Я думаю, що у певному сенсі це буде залежати так само від того, як будзе рухацца перамоўны працэс паміж злучанымі штатамі і Беларусію ў пытанні вызвалення палітвязня.
1: Некая такая перспектыва, што Лукашэнка паляціць у Нью-Йорк, стаіцца з сённяшняга дня, яе не бачна.
3: Пакуль нема знутыкі да неяк такой канкрэтыкі адносна Лукашэнкі. Канешне, это было б такі вазот, паўтаруся, моц матычным годам, каб Лукашэнка так там і на асамблею ААН бы паслятаў, і Максим паслятаў, і Максимович скарыстаўся тут з тырады міру. Дарэчы, асобнае пытанне адносна тырады, бо

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.кроп.ком.
2: Рассмотрим нашим эфира, заакцентуемся на культуре белорусского замежа. Культурная дипломатия да поширение видов про Беларусь. Як это працуя? Белорусская диаспора часто долучается до подію, якія визначальні да важные в країнах, где яны живуть. Як приклад, белорусы у Чехії. Недавно у Празі згадывали годовину вводу войску Варшавской домовы. Белорусские активисты удельничают у памятных мероприемствах, а сёлета долучились со своими инициативами. Про их рассказывает директорка офису демократичных сил в Беларуси в Чехии Кристина Шиянок.
3: Для белорусов у жнівні важные угодки, это 9 жнівень, наши угодки спробы революции альбо масштабного протесту супраць диктатуры гвалту. Для чехов у жнівні так само есть важные для их угодки, это 21 жнівень, это день, коли у свой час на территорию Чехословаччины заехала военная техника Варшавской домовы и отбылася по сутности оккупация Чехословаччины. После того, как в 22-м годе Россия напала на Украину полномасштабно, тут вот у эту дату стали ладить адмысловый фестиваль, який называется Nevermore 68. На самом первом этом фестивале в 22-м годе я имела махчимость выступить с головной сцены под БЧБ с тягом, загорнутая у БЧБ с тяг, как окреслить наше ставление до российской войны супраць Украины, до того факта, что Лукашенко дозволил этому отбыться. После нескольких годов запар нас уже не запрашали. Ну, але тут будет справедливо сказать, что и мы со своего боку так само не робили активных кроков, как на этом фестивале опынуться. Сёлета з'явилася нагода. Это новая выстава Артура Вакарова, якая называется «Российское братерство», Russian Brotherhood. Мы после того, как прокоммуниковали на кон этой выставы с украинской амбасадой у Чехии, пришли до высновы, что это фестиваль Nevermore 68 будет наилепшей пляцовкой, потому что один из плакатов этой выставы, он как раз таки показывает так званую праскую весну, якая была растиснутая танками Варшавской домовы. А іншие плакаты тычатся тих краин, которые альбо прошли, альбо проходят вот этот шлях супрацьстояння России як империи. И там, безумовно, один из плакатов есть про Беларусь, один из плакатов есть про Украину. Тому это такое описание нашей ситуации у чешской контекст у чешскую историю. И на самом деле, это такие связи, они работают наилепей, и они долго тривали. Важно так само отзначить, что мы брали удел не только с этим вернисажем российское братерство, але и с иншими материалами, и сярод гэтых материалов хочу особенно отзначить улетку, якую мы подрихтовали с нашей позаштатной чудовной дизайнеркой, якая присвечена тому, як у 68-м годзе асобныя беларусы выказывалі пратэст супраць акупацыі Чехаславаччыны. Гэта тэма не вельмі асветленая. У сеціве можна знайсці нейкія асобныя артыкулы інтэрв'ю, але вось такой нейкай падборкі комплекснай, тым больш па-чэску, не рабілася. І мы паспрабавалі запоўніць гэты прабел пакуль у выглядзе улёткі, такой складанкі. На будучыню гэта можа быць нейкі больш такі грунтоўны матэрыял. Для большасці чэхаў, я б сказала, амаль для ўсіх чэхаў, якія падыходзілі на наш стэнд, гэта была абсалютна новая інфармацыя. Усе ведаюць пра пратэст на Чырвонай плошчы, так званы пратэст васьмі, але ніхто ніколі не чуў вось тыя беларускія прозвішчы, якія былі на гэтай улёцы, і гэта такое, як вяртанне таксама пэўнай памяці гістарычнай з нашага боку, то бок мы вось гэта дапаўняем гэтыя звесткі, а з другога боку гэта спрыянне паляпшэнню ўзаемадачынення беларуска-чэшскіх, таму што ніхто так не збліжае, як тое, што хтосьці з табой некалі праявіў салідарнасць.
2: Прокоментуй, пожалуйста, назву выставы. Российское братерство, это у кавычках закавычено.
3: Российское братерство, безумовно, у двукосе, але, напевно, тут будет больше правильно, коли радиорация возьмет особный комментарий у Артура Вакарова. Автор подрихтовал не только 10 плакатов, которые выставлялись тут у Празе, которые тычались, скажем так, тех краин, что мы обрали, как такие кропково для нас важные. Агулом у автора уже несколько сотен плакатов по нескольким вариантам варыяцыі на кожную краіну. Гэта выстава заслугоўвае такога шырокага пракату па ўсіх тых краінах, которые пацярпелі ад Расіі. Я вельмі спадзяюся, што калегі з іншых місій падхопяць тую выставу, пабачаць жыхары Брюсэля, Кіева, Таліна, дзе ёсць прадстаўніцтва дэмакратычных сіл Беларусі.
2: Ігра ў праекце аўтарства Артура Вакарава, ён праз мастацтва даследуе, як расійская палітыка ды прапаганда гістарычна выкарыстоўвалі паняцце братэрства, абарона і вызвалення як шырму для сваёй экспансіі.
0: День з рацыяй.

Игра Белорусская Радиорация желаю вам добрых настрою. Новина напереди на нашей хвале обовязково. Украина мощно пошкодила на российский стратегичный бомбовик. Про это расповедим. Витебский суд ликвидовал лютеранскую суполку. А это иншая тема на нашей хвале. У новинах вось уже докладно про 5 хвилеров.

Игорь Белорусская, радио Рация, 98.1 FM, Белосокода и Харудня, 99.2 FM, Бюрсель, Белая Подрезка, и так само интернет-рация.com. Протягиваем наш эфир, ну а я передаю вам проведение между иншим, да новины. Прокучать напереди, на початку наступной годины краины Евразвязу выступают за скорочение бюджету, что здоровося. С этой темой между иншим напереди у новинах разбираемся, да так само черговые факты переследу у Беларуси. А когда это иншая тема на нашей хвале подробязнее обов'язково на початку наступной години.

На Єврорадіо новини спорту. Президент УЄФА Александр Шеферин рассказал про отрозненные у подходах до Беларуси и России. Поводле его, после початку войны в Украине на УЄФА оказывался великий политический тиск, как выключить Россию. Так само были листы с просьбой отхилить Беларусь. Але, как означал Шеферин, он не любит бойкоты и не хочет, как спортсмены покутывали про политическое решение. Керавник УЄФА додал, громадского тиску на выключение России не было. А у выпадку с Израилем, наоборот, был великий громадский тиск, але амаль не было политичного. Інтер Діаскальдес стал першим клубом з Андори, який згуляє на агульному етапі Єврокубка. Команда вийшла у основну стадію Ліги конференцій, пройшовши косовську дриту. Чорногорія і Сан-Марино застаються єдиними країнами з 55 асоціацій УЄФА, чиї клуби поки не виступали на агульному етапі Єврокубків. 11-годовый Робин Райконен, сын чемпиона Формулы-1 Кими Райконена, может уже сёлета зарабить наступный крок у своей гоночной карьеры. Хросный батька Робина и сябр сям'ї Джина Розата рассказал, что сям'я разглядая переход юного картингиста у одну из гоночных академий, якую менавіта пакуль не раскрывается. Поводле яго, батьки спокойно ставятся до карьеры сына и не спешаются с рашением. Самого Робина Розата называя мини-кими. Хлопчик тихий, але вельми хуткий. План такі. Спочатку академія, затем Формула-4, Формула-3, Формула-2 и, махчима, Формула-1. Розата сподівається, что великие новины об будущине Робина з'явятся уже сёлета. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Евразум.
1: Посланник США у Беларуси Джон Коул узнагароджаны прэміяй Ганны Паліткоўскай за спрыянне ў вызваленні 500 беларускіх палітвязняў.
2: Па словах Коула, у бліжэйшы час турмаў мае выйсці чарговая вялікая група зняволеных, а яго мэта ўвогуле вызваліць усіх беларускіх палітвязняў.
1: Аднак чаму знікла такая вялікая паўза ў справе? Апошні прыезд юрыста Трампа быў у сакавіку, і ўвесь гэты час нешта перашкаджала кампрамісу. Што менавіта?
2: Американо-белорусский трек у эфира Еврорадио обмерковали наш редактор Змитер Лукашук и политолог Игорь Тышкевич.
3: Может быть, из-за того, что не могут тут домовиться, и наступный визит Коула откладывается, все оттягивается у Беларусь?
4: Это не основная тема, но я думаю, что это так само связано. Потому что, когда сделан первый крок, что снятие американских санкций, другой крок – это пытание, окей, санкции сняли, а как вывозить? А вот, тому это получается другой вариант. Вот, одна из тем. Але еще не вырешена тема, те будут уваходить те американцы, там, те американцы и не только у капитал, альбо Петриковского горного сбогачивания кандидата, альбо Недронежин, это был и Славкалий. Света так само хочется на столе. На столе, я думаю, что питание банковской сферы. На столе питание у Агули, скажем так, полной разблокировки не только питание калия, а и полных транзитных потоков. Тому это все комплекс, но я думаю, что питание логистики, оно одно из...
3: Одно из, и это связано и с самим визитом, и с перемовным процессом, и с вызволениями, то есть это все таки в узел завязано.
4: Ну, умовно кажучи, за то, как разблоковать транзит, Лукашенко, я думаю, что будет готов отдать шмат что.
3: Калі вот узяць, вот яшчэ момант, мы не адзін раз гэта абмяркоўвалі в эфірах, вы не адзін раз казалі пра вось гэтую тэму, амерыканцы увойдуць там ці набудуць акцыі, ці набудуць увогуле гэтае радовішча, гэты вот камбінат, і мне іншыя эксперты, эканамісты казалі: "Да, у жаданні ў Мінска прадаць, втюхаць каму-небудзь гэтыя актывы ёсць, але штосьці ў Амерыцы гэта нідзе не чуваць, не абмяркоўваецца, ніхто ад таго боку інтарэс на пакупку не праяўляе". Што вот ўсё ж такі адбываецца, на ваш погляд? Ёсць сапраўды?
4: Ключавое пытанне – гэта, яшчэ раз, пытанне логістыкі. Потому что это ж не то, что там Трамп тех, кто себе будет набывать. У Штатах есть две ключевые компании, которые это могут сделать. Одна из них, вот, про которую я писал, называю Mosaic Group. Я это писал, скажем так, не на пустое место. Але Mosaic может увойти у капитал у тем выпадку, когда будет уверен, что спокойно сможет распоряджаться тем, что тут, умовно кажучи, выкопают. Без этого размовы дальнейшего про продаж, то бишь, попередние они могут идти, про кошты могут идти. Была невеликая вероятность, скажем так, это 10 утра в месяце, была невеликая вероятность, когда американские компании могли призыкнуть и заявить про махчимость сделки. Але у травня месяца хочу нагадать слова Александра Григорьевича. Но если они хотят, у нас есть 3 миллиарда цены. После этого я написал, что коли один особенно взятый белорус будет вельми жадным, то не будет ничего. Потому что это актив, это не пытание 3 миллиардов, это пытание значно меньше, потому что там частковая компенсация деполитичная. Тому отповедно, коли из Минска будут далее гнуть, вот нам потребны гроши тут теперь и поболее, ну, покольки глядясь на Россию, на российские каски, то я раю сгадать про старуху разбитый корыт.
3: Ну так, да. И момент, на який вот так само звернули увагу, что Россия не зацікавлена у гэтых дамоўленасцях, каб с транзитом вырашылася пытанне, ну, бо Усть-Луга, российские вот эти маршруты и все остатнее, калі все ж таки процесс, ну, с кропки зрушится и пойдзе до нейкага вырашэння, что будзе рабіць Кремль?
4: Ну, спрабаваць яго альбо замарудзіць, альбо сарваць. Но я хочу нагадать, 2022 год, калі гэта тема двойчы падымалася, один раз в Беларуси, другий раз на высоках Организации Объединенных Наций, Генсек. Але тады гэта мерковалось у рэчышчы размовы про зерновую сделку 2022 года, каб Украина могла вывозить зерне. Тады говорилось про то, что вот Беларусь может стать транзитером. Ну, тады ж не калі, вот просто выкарыстанне Беларуси як транзитной краіны. Что тады зрабіла Россия, потому что это было так само не у ее интересах. Хочу нагадать, жнівень 2022 года. российские войски, большая часть, уже давно вышли с территории Беларуси. У Минску заявляют, что мы готовы подставить плечо для транзита украинского зерня. И хотели таким образом дистанцироваться от России. На территорию Беларуси залетают два Ту-95, запускаются ракеты по Украине. На хвилинку, Беларусь – это не пусковые рубежи для Ту-95. С войсковых глядящих – это абсолютно глупая идея. Але с политичных – это спрацевало. То есть, первый раз продемонстрировали. Ну, окей. Скажем так, некий особенно взятый белорус говорит, что мы гарантуем проход, а мы показываем, что этот белорус вырашает не более, чем мопс этого самого белоруса, дотично белорусской политики. Другий раз, скажем так, это было поднято на уровне керуниства Организации Объединенных Наций. Когда не появляется то генсек, то керуник сусветной продуктовой программы заявили, что ну вот, есть же Беларусь, давайте транзит. Что отбывается? И снова залетают две тушки, и снова зал по Беларуси. Ой, из Беларуси по Украине. Та же самая демонстрация, что сори, ну вы что, мопсику хочете поверить? Тому что-то подобное я не выключаю, потому что станом зараз ситуация такая. Ну, по санкционных режимах. В принципе, белорусские и российские коалиции подравнялись. Потому что я хочу нагадать, что с лета 22 года российское угнаение не находится под санкциями. Американским, принамсі. А вот по логистике Россия фактически тримает логистику белорусскую. Ну, Беларусь тримает за горло по логистике. И на этом фоне размовлять про любое отползание от России, не отползание, про изменение российского уплыва не выпадает. По одной простой причине, что когда ты хочешь заработать хоть крышку грошей и поглядеть со светом, ты можешь это заработать про российскую территорию, выкористовывая российскую чагунку, российские порты. Когда мы говорим про порты Балты, я хочу нагадать, что вот им на керунку чагунка однопутная. Это значит, пропускная здольность и обмежевана. Когда мы говорим про накерунок, например, Азии и далее, ну там крышку подстраховали за кошт того, что это упаковали у правовый режим альбо пояса и шляху, альбо коридора полночь-полдень. Потому что, например, то, что Беларусь продает талибам активно досить шмат спалива, ну да, России это не подобается, але это упаковано у систему международных, докладней, шматбаковых домовленностей по этому коридору. У выпадку просто транзита про Беларусь, это будет открытие для Беларуси максимальности доступа до портов нероссийских, это не будет упаковано у шматбаковой домовленности, ну, на узроне там, где залучена Россия. Ну, так я на поспробую это с любым шляхом перерывать, потому что на данный момент для их ситуация край выгодная.
1: А что Вашингтон? Какие его пропановы? Протягивает Игорь Тышкевич.
4: Тут питание в том, что коли это американский трек, то на данный момент Россия зацікавлена тим, как Злучені Штати Америки заставалися на контакті з Москвою, у тим ріку по українським питанням. Тому що згледзіща заморозки гэтай войны, то, что пропонує Вашингтон, для Москвы найбольш выгодно. Докладні рамки, где Вашингтон есть один і посередник, для Москвы найбольш выгодные. Тут можно згадать и слово Трампа, что русские не нападут, ось, и ягоные досить такие комплементарные выказывания дотично Путіна. И сама концепция, что Злучені Штати Америки хочет сгулять с Россией супраць Китая. Это означает для России так само изменение экономической зависимости от КНР. Ну и додатковые возможности. Можно, умовно говоря, погандливаться. А теперь, когда мы даем ситуацию, что группа посередников, например, Злучені Штати Америки, Европейский Союз, у европейской страны крышку иншая позиция. Когда Злучені Штати Америки, Европейский Союз и Китай. А на во что Китай, как некто гулялся в Россию супраць КНР? Так само питание. Тому иншие форматы для России значно меньше выгодны. И вот эта разблокировка, она максима на данный момент покуль у теме Злучені Штати Америки. Ну, альбо інший вариант, коли мы говорим, але інший вариант, это Китай плюс Индия, але им это зараз не потребно, потому что логистика белорусского калия у тем на керунку у их есть.
3: А ці ёсць нейкія прыкметы, што ўсё ж такі, ну, Літва можа пайсці на такую дамоўленасць, таму што ўжо і прэзідэнт Літвы казаў пра тое, што ніякіх там зменаў санкцыйных у дачыненні да рэжыма не будзе, што на наступны год усё працягнецца, і выступалі іншыя палітыкі. Ці палітыка это адно, а там вот могуць...
4: Ну, пытанне заяву, пытанне наколькі чым будуць гандлівацца. Я хачу нагадаць, што пару месяцаў таму казали про так званую компенсацию с боку Злучених Штатов Америки, тебе обеспечивать экономичную. Зараз натурально поднять уставок, что будут сказать, что ни за что, ни в каком разе. Я хочу нагадать еще одну историю с Литовской Республикой, это открытие представительства Тайваня. Когда на початку и так само казали, что не чырвонымі камуністамі з Пекіна мы ні ў якім разе вяртацца да супрацоўніцтва не будзем і так далей. А зараз на ўзроўні прэм'ера вызнаюць, што адкрыццё прадстаўніцтва, дзе напісана не прадстаўніцтва Тайбэя, а прадстаўніцтва Тайваня, гэта была палітычная памылка. Іншая справа, што яны спрабуюць дабіцца, каб Тайвань сам памяняў гэтую назву і пошук кантакту з Кітаем. Таму так, ёсць палітычныя заявы. Вот была прынцыповая заява па прадстаўніцтву Тайваня, што ніколі не будзе змены палітыкі, змены рыторыкі. Окей. Ну, вона была. Зараз скрываем ЛРТ, чытаем, а там, ну, там крышку іншая, ну, магчыма, гэта просто выключэнне з правіл. Можа быць, гэта просто працяг вот такой незломнай, незменнай генеральнай лініі.
3: Ігор, але ўсё ж такі, калі паглядзець на той момант, калі зараз мы далучым да калі і ўкраінская зерня, і транзіт праз тэрыторыю Беларусі, калі да гэтага дойдзе сапраўды па выніку ўсіх гэтых...
4: Вот ўкраінская зерня, гэта вельмі класная тэма для літоўскіх палітыкаў. Таму што тады яны гаворыць, што мы не рабілі ніякі паступак з злачыннаму рэжыму Лукашэнка. Мы дапамагаем Украіне. Дзеля гэтага, да, даводзіцца заплюшваць вочы на то, што там паралельна едуць некі угнаенні. Але такі варіант верагодны толькі тады, калі будуць некія абмежаванні ўсё ж такі на моры, досыць істотныя. Ці то інфраструктурныя, гэта азначае, што немагчыма будзе хутка аднавіць паўнавартасную працу партоў, ці то вайсковыя, што парты будуць як і далей пад ударам. І ў адным і ў другім выпадку рашэнне гэтай галаваломкі таксама прыпадае на канец верасня, пачатак кастрычніка. Прычым як для Украіны, так і для Расіі, таму што калі не будзе разблакіроўкі партоў, бо Расія таксама не можа вывесці свой ураджай іначе, як праз Азовскае і Чорнае море. Таму што на Балтыкі у Расійскай Федэрацыі, от калі браць агульныя магчымасці для перавалкі зерня, на Балтыцы менш за 7% расійскіх магутнасцей перавалкі зерня. Яшчэ раз, менш за 7%. 93% гэта Азовскае і Чорнае море. І калі яны стаяць, то ў Расіі тая ж самая праблема. Адпаведна, калі да пачатку лістапада не вырашаецца пытанне, што будзе з ураджаем гэтага году, то аграфірмы, яны пачынаюць задавацца пытаннем, а ці трэба нам сеяць у наступным годзе. Таму што гэта пытанне не толькі таго, што нагубляюць грошы, не толькі што дзяржава губляе даходы ад знешняга гандлю, для Украіны гэта будзе балюча, але гэта пытанне наогул існавання сяго сектара, таму што в умовах вайны і з таго, і з другого боку, частка леватару, частка магутнасці, яны пашкоджаны для захавання. Зерня такі прадукт, што, ну, умоўна пад адкрытым небам, оно можа паляжаць пару месяцаў, пасля оно пачне гніць. От пару месяцаў, гэта умоўна кажучы лістапад. І альбо ты да гэтага часу маеш некі план і некі графік, як ты гэта будзеш вывозіць, альбо ў такім выпадку ты вырашаеш, колькі у мяне застаецца грошай, каб пасеяць у наступным годзе, колькі я буду сеяць адсоткаў цяперашняй плошчы, і пасіўны матэрыял ты толькі захоўваеш, а ўсё астатняе, калі згніе, то і халера з'е.
3: Ну, заўсёды вельмі цікава размаўляць з нашым госцем, палітычным аналітыкам Ігарам Тышкевічам. Дзякуй, Ігар, да сустрэчы, жыве Беларусь.
4: Жывечна.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Падземныя пераходы. Чаму варта чытаць новую кнігу Бахарэвіча?
0: Мяне цікавіць, чаму нам так важна заставацца самімі сабой? Чаму нам так балюча страчваць тое, што мы мелі?
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

Вежи, не, мы не сникнем, мы изменимся, скинувши старую одежду, познай нас, отчинить брам.

0: Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Біле Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженькі, літерально 10 хвилин тому розказати про те, коли лепш за все спати дзённий час. Справа тим, що експерти визначили конкретні і ідеальні для гэтага умови. Короткий дзённий сон може бути вельми корисний для вашого здоров'я, повысить продуктивність, ви самі гэтага видатно ведаєте. Але важно правильно обрати час, кажуть адмысловцы. После обеду, наприклад, шматлики многие из нас уважают, что концентрация зменшается, з'являється дремотность, а звыклые задачи начинают выполняться повольней. У такі момент частей за все ожидается выпить еще один кубочек кавы. Однако специалисты по сне принамсі лічать, что в некоторых выпадках короткий отпочинок может оказаться больше корыстным способом вернуть себе бадьорость. Невеликая дзённая дремота с вольная часово повысить уровень энергии, полепшить увагу, память и продуктивность. А кроме того, полновартостный отпочинок может содействовать физическому обновлению организму. Так вот, ответственное питание, коли лепш за все спать у дзённый час. Для большинства людей наибольш придатным часом для короткого сну лечится период прикладно с 13 до 15 годины в день. Миновито в этот час натуральные биологичные ритмы частенько выклетают снижение активности и жадание крыху отпочить. И коли скористаться этим периодом для недолгочасовой дремоты, организму будет простей зладиться с назапашенной на протягу дня дремотностью, и так званый тиск сну поступово повелит по мере того, як чалавек застаецца бадзёрым, а невялікі адпачынак дапамагае часткова яго паменшыць.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: Інформація. Інформація, музика, культура.
1: Украина моцно пошкодила российский стратегический бомбовик. Анджей Пачобут подтвердил, что вертается в Беларусь. Белорусское громадско-культурное товариство запрошает на женевинские святы. Про гэты да інші новини про 4 хвилины расскажет Владимир Хельманович. Дочекаемся разом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Украина моцно пошкодила российский стратегический бомбовик. Анджей Пачобут подтвердил, что вертается в Беларусь. БГКТ запрошая на жнивенские святы.
2: У студии с новинами Владимир Хельманович.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войсковцы пошкодили российский стратегический бомбовик Ту-95МС на войсковом аэродроме Энгельс-2 у Саратовской области. Поводле слов украинского керовника, удар нанесли бойцы спецподразделения СБУ «Альфа». Зеленский подяковал украинским войсковцам за докладность, отзначивши, что именно такие самолеты выкористовываются для ракетных ударов по Украине. Украинские мониторинговые каналы опубликовали подорожниковые сдымки аэродрома, на яких, как сцверджается, бачны Ту-95 с моцно пошкодженным правым крылом. Это уже другий российский Ту-95, який стал целью украинских атак за апошние полтора месяца. У середине липеня на этом же самом аэродроме у вынику атаки беспилотников был пошкоджен еще один бомбовик. У него была снищена хвостовая частка. Журналист Анджей Пачобут подтвердил, что вернется в Городню 13 вересня, там отбудется з'езд поляков в Беларуси. Экс-политвязень был отмысловым гостем на конференции «Польша будучини». И он снова заявил, что вернется в Беларусь у вересні, поведомляя польское радио. «Это натурально, что человек хочет вернуться до дому», — сказал он подчас встречи с молодью. Городенщина, Раканьоман, город Городня, Великая Берестовица, где я народился. «Это особливое место для меня, и это натурально, что человек хочет вернуться до дому. Мне здається, что это никому не треба тлумачить». Анджей Пачобут подкреслил, что усведомляя наступствы, с якими можа сутыкнуться. И он ствердил, что мае намер поширить простору для свободы выказывания, меркования в Беларуси и додал, что его чекают поляки у Беларуси. Бомбу под автомобиль, забитого учора в Петербургу российского войсковца, установила 24-годовая девчина, якая 27 жнивня полетела про Турцию у Молдову, пишет Фонтанка. С Россейкой несколько месяцев тому мессенджеры связались неведомые. С девчиной небыто вели разговоры про войну и политику, после чего пропоновали закласти саморобное выбуховое пристосование под певный автомобиль, а после выконания съехать за Россией в Украину. Девчина заклала выбуховое пристосование в вечере 26 жнивня под дно автомобиля и одразу после этого выправилась в аэропорт Пулково, откуль вылетела о 5 раницы 27 жнивня в Турцию. Российские силовики небыто вызначили особу девчины и связались с турецкими силовиками, каб ее затримали, але до того часу она уже полетела в Кишинев. А тем часом названное имя забитого. Это подполковник вертолетного полку Сергей Сячков. Белорусское громадско-культурное товариство запрошает на традиционные жнивенские святы. Жихаров Подляшча и гостей региона чекают встречи с белорусской культурой у Бельску-Подляшским, Мостовлянах и Рыбалах. 29 жнивня отбудется Белорусский народный фест у Бельску-Подляшским. 30 жнивня Белорусский народный фест у Мостовлянах, что у Городоцкой гмине. И еще дожинки, якія пройдут у Рыбалах, у Заблудовской гмине. Як означил Василь Сегин, жнивенские встречи уже шмат годов застаются одной из визитовок БГКТ. И они объединяют мясовые супольности, белорусские творчие коллективы и всех, кто цікавится культурой Подляшча. Организаторы запрошают семьями наведать Бельск-Подляшский, Мостовляны и Рыбалы, где отбудутся концерты, встречи и иншие культурные подеи. А больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье панует первоважно ясное надворье. Зараз температура поветра от плюс 16 до плюс 18 градусов без опадка в регионе. Ветер полночно-заходний, умеренный от 3 до 8 метров за секунду. Температура ночи чекается от 13 до 15 градусов тепла, чекается в облачное надворье, синоптики опадков не прогнозуют. Температура поветра завтра днем в складе от 20 до 23 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное надворье, махчима невеликие дожди. Атмосферный тиск будет ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні. Сьогодні 28 жнівня, п'ятниця. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції. У апошній працовний тиждень бягучого літа у гэтым годзе видатного настрою, пронамсі, з гэтай нагоди усім жадаю Беларуская Радыраца. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз у гэты позній час знаходиться за стерном. Легкого та приємного шляху, поважаний. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. А лепшая ідэя будзе далучыцца да нас, заставацца з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час дапамогай якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях, як заўжды, і выключна карыснай ды цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць. Гурт Placebo ўжо іграе для нас, далей нас чакаюць Na'Vi Band, Паўліна, Водар, Іра, Кейтін Стал, Уліс ды іншыя зорныя выканаўцы. Уже літерально праз 5 хвилин почуем з вами передачу з архіва Нивы виконання Яна Мордання. Йон уже полістав тидньовік адмислово для нас з вами. Крышечку пазней, а 22.30 повод для білоруського часу. Почуем з вами передачу Урсулі Шобзди уздовж білоруської поділеної мяжи. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 23 сакавіка 1975 года. Я хочу рассказать сегодня про гайновскую скупку. Было это в понеделок, 3 соковика. По привычке, будучи дома, я наведал гайновку. Поехал с батьком на скупку. У гуторка с людьми наслухался про классификацию живёлы. Люди наракали на классификаторов, что дают малые классы. Коли однойчи приехала комиссия на гайновскую скупку, она классификовала каждую штуку у высший класс. Як же дренно свідчить это об гайновской скупце. Так вот стояли мы и гуторили. Раптом бачим при самоходе, в які сгоняли живёлу, стало збиратися щораз більше людей. Рашив і я подійсти. Робочі гайновської скупки вганяли в самоход живьолу. Забилися при тим, що нападав сніг і сталася ліска. Робота не йшла. Одна з коров поковзнулася на рампі і, падаючи, збила з ног другую. Корови впали так, що тяжко було їм піднятися. Робочі почали бити бідних коров, кільки влізло. Обурений народ став протестувати. Посыпалися слови об негуманности рабочих. Одна из женщин, познавши свою корову, стала плакать. Не из-за того, что продала, а из-за того, что так бьют ее, невинную живелу. Кожному так само было вельми неприемно глядеть на эту сцену. Коли с великими тяжкостями коровы устали, рабочие агидно смеялись. «Бачите, як захотели, то устали». Вельми обурила всех эта сцена, и задумал я написать про это в редакцию Нивы. Может, при вашей допомозе что-нибудь изменится на гайновской скупце живьолы? Хочу додать, что можно не допустить до вышеописанных сцен. Хопить только заложить ополки або кусок жертки меж столбцами огороджи. Не будет тогда так слизко, и живьола не будет падать. Да об такой простой речи неяк никто не подумает с працующих на скупце в гайновце, написал Миколай. Сердечные тайны. Дорогое сердцейка, познакомилась я с Йозиком под конец минулого навучального года, и он старейший за меня на 7 год и працует в том же городе, что я вучуся. После працы маль каждый день до меня приходил. Сидели мы долго в вечере, а на учебу дыки часу не хапало. Доведалась об этом моя мама, и однойчи несподевано приехала вечером до меня. Застала тут Йозика, да сказала, как так часто не приходил и не перешкоджал у учебе. Йозик погневался и перестал меня наведывать. Неузабаве я доведалася, что уже до иншей девчины ходить. Страшно переживала. Оценки еще погоршилися. Мама сварилася, а я кривдавалася на ее за тое, что по ее вине Йозик меня покинул. И так настал конец года. И хоть тяжко было, але перейшла я в наступный класс. Это значит у опошни. Класс лицея. На каникулы я поехала на вёску, и вось однойче, чего я зусім не сподевалася, з'явився тут и Йозик. Не вспоминали мы об минулым, а я тешилася, что и знов до меня вернулся. Але ненадолго. Поехал, прислал одно письмо и больше не отгукнулся. Кончилися каникулы, и я знов у тим же городе. Чекаю, мо прийде, але дарма. Сябровки говорили, что бачили его с девчиной. Не хотелось мне в это поверить, але врешті переконалася, что правда. Уже несколько разов его бачила с разными девчатами. Тяжко мне на это глядеть. Хотела б забыть его, але не могу. Як только убачу, так здається, усе б пробачила, каб только вернувся. Сама не ведаю, что со мной діється. Да поможи, серцейка. Дануся з Бельщини. Отказ серцейка. Дануся, гэта сіла кахання табой авалодала, ды кахання, на жаль, няўдачнага. Звязалася ты з хлопцам несалідным, лёгкадумным. Круціць ён табой як хо, то пакіне, то ізноў вернецца. Вычыў тваю слабасць да яго, дык і выжываецца на тваім каханні. А ты ж у апошнім класе, табе трэба шмат працаваць, дык салідна вазьміся за вучобу. А пра яго не думай, не звяртай на яго увагі. Хай убачыць, что и тебе на им не залежить. Молодая ты еще и напевная, еще и напевная, еще хлопца доброго спаткаешь, ты покахаешь не меньше, як теперь.

0: Уздоўж падзеленай Беларусі. Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
1: А мы зараз знаходзімся ў горадзе Вілейка. Вілейскі раён проста насычаны гістарычнымі, архітэктурнымі, археалагічнымі і геалагічнымі помнікамі. 26 з іх занесены ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь.
2: Таксама тут у вілейскай турме сядзеў дзеяч нацыянальнага адраджэння Сымон Рак-Міхайлоўскі. Сядзеў заходнебеларускі паэт, які паверыў у савецкую прапаганду Валянчын Тауай, і сядзеў сусветна вядомы навукоўца Балескіт.
1: Пасля падпісання Рыжскай мірнай дамовы ў 1921 годзе Вілейка аказалася ў складзе другой Рэчы Паспалітай. У горадзе захаваліся былыя капаўскія будынкі, якія зараз знаходзяцца ў занядбаным стане, і таму іх плануюць знесці.
3: Калічыства Польш, ну, сама больш пастрадалі партизанами, так, ну, бандитами, партизанами, ладно, не будем оскорблять партизанов, это, вот, бандитами в 40, по-моему, 43 году практически процентов 90 было уничтожено. Ну, а потом, что не уничтожили, уже в советское время было да уничтожено. Ну, выставка проходила про Боровских, и одни люди вспоминали, что еще в 50-м году вот, ну, еще как бы культура вот при Польше, то есть даже моя бабка вспоминала, что не боялись люди оставлять дом открытый. Просто на клямку закрыто и все там, ну, или веником подперто было дверь, значит, никого нету дома. Это. Да, и вот еще немножко вот это вот страх, ну, что вот как-то тебя оговорят, вот тебе стыдно сделают. Вот немножко у людей еще посоставалось. Так вот, в 50-х годах помню, что вот это вот панский майон так был, и, ну, дети, ну, еще так, дети немножко лазили, и вот вспоминаем эти стулья красивые резные, шкафы стояли какие-то, вот. А потом буквально какой-то год, второй, и это все сравняли. Вот на данный момент могу, ну, ошибаться, потому что было снесено несколько майонков. Было 12 у нас майонков, но сейчас немножко меньше. Один майонток человек взял на реставрацию, ну, сложновато идет реставрация. Вот. Тут был майонточек, неофициальный указ сверху это снести. Ну вот, пару лет назад сносили, единственное, отстоял фундамент. Там такой с колотого камня, здоровый фундамент сохранился. Понимаете, просто знаю, что даже если неофициально сносить, никто наказан не будет. У нас проблема сейчас с городищем в бою. У Арпея снесли городище. Тоже как бы и не наказан никто, и исследования не могут произвести археологи, потому что еще не выделенные деньги.
1: А мы с вами развітваемся, сустрэнемся ўжо заўтра. Слухайце праграму «Уздоўж падзеленай Беларусі».
0: «Уздоўж падзеленай Беларусі». Краязнаўчая вандроўка Радыё Рацыя.
4: Беларуская Радыё Рацыя. Рацыя.ком

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Джона Коула узнагородили премией имя Ганны Политковской. Витебский суд ликвидовал лютеранскую суполку. Ягеллония доведалась суперников у Лизы Европы.
2: У студии с новинами Владимир Хельманович.
3: 27 жнивня были обвешаны лауреаты премии «Камертон» имя Ганны Политковской. Премия, заснованная в память про забитую в 2006 году журналистку «Новой газеты», была вручена 14 раз, поведомляя выдание. Узнагорода означает выдатное досягнение у обороне правов человека и мужность у змагания за свободу слова. Ее уручают за сумленность, громадянскую отказность, годность и человечное спочувание. Лауреатами премии в разные годы были журналисты, правооборонцы и деячи культуры. Сёлета особливый приз «Камертон» с написом «За выратование життяў» присуджены Джону Коулу, спецпосланнику президента Злучаных Штатов Америки Дональда Трампа. Менавіта ён займаўся вызваленнем политвязняў у Беларуси. Недавно Джон Коул заявил, что найближайшим часам чакае вызваленне великой группы белорусских политвязняў. Нагадаем, что у выніку визиту американской делегации попередние разы агулам были вызваленыя ажно 438 человек. 26 жнивня Витебский областный суд постановил ликвидовать религийное объединение Евангелистской лютеранской церкви в Республике Беларусь. Как поведомляют правооборонцы из Витебской весны, объединение лютеран не прошло державную перерегистрацию, тому уполноваженный по справах религии и национальностей попросил его ликвидовать. На суд представники боков не заявились, попросивши провести процесс без их. Поведомляется, что на поседжении судья зачитала только заяву представника державных уладов. Про письмовое перечение от керовников религийной структуры и она сказала только то, что они по-белоруску, и навод огучивать не стала. Суд задоволил заяву уполноваженного по справах религии и национальностей. Религийное объединение лютеранов было зарегистровано 8 студеня 2001 года. У снежні 2023 году у Беларусі было прынятае новае рэлігійнае законодаўства, якое істотна змяніла патрабаванні па рэгістрацыі рэлігійных аб'яднанняў. Хроніка расійскай вайны і агрэсіі. У Запорожжі паветранымі ударамі знішчаны лікёра-гарэлкавы завод «Хорціца». Расейцы пацэлілі па ім не менш за 4 разы. Прадпрыемства гарэла 3 гадзіны і не падлягае аднаўленню. Пра гэта заявіла прэс-служба групы «Global Spirits», якой належыць завод, перадае грамадскія УА. У кампаніі кажуць, што частка прадукцыі згарэла цалком, частка стапілася і падлягае утылізацыі. Агулам фірма страціла каля 3-4 мільёнаў бутэлек прадукцыі з выплачаных акцизом. У липені основный склад Global Spirits на Киевщине был цалком знищены российским ракетным ударом. Поводле попередних оценок, страты досягнули больше за 100 миллионов гривняв. Российские войски уже другие сутки фактично не спиняют атаковать регионы Украины дронами. Их целями есть гандлевые центры, логистичные компании, предприемства и навод склады с книгами. Сегодня, 28 жнивня, прошло лёсование континентальных футбольных турниров Лиги Европы и Лиги Конференций. У центра нашей уваги, конечно, белостокская Ягеллония. У вынику жарабьевки команда Адриана Семенца сгуляет с наступными суперниками на своем поле с Лионским Олимпиком, Брюссельским Андерлехтом, Лондонским Кристал Пэлас и Армянским Араратом. На выезде Ягеллония позмагается с Пирейским Олимпиакосом, Чешской Викторией из города Плезень, Британским Сандерлендом и Софийским Левски. С цікавінак дадам, што кубак за перамогу ў Лізі Европы фізічна самы цяжкі кантынентальны трафей. Серэбраная чаша важыць ажно 15 кілаграмаў. Кубак мае вышыню 65 сантыметраў і шырыню 33 сантыметры. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Температура повітря завтра днем складає від 20 до 23 градусів со знаком плюс. Синоптики прогнозують в облачне надвор'я, махчима невеликі дожди. Атмосферний тиск буде ніже за норму. Напереді, шановні, вас чекає музичний календар Лесі Дубовця «Кола Дьон з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося в понеділок, 31 жнівня. Заставайтеся на хвалях Білоруського радіо «Рація». Приємного вікенду.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо FM.
4: Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 28 жнівня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Шаная Твейн, Ліен Раймс, а так само гурти Хоквінд, Велвет Андеграунд, Middle of the Road, Чикаго, The Stranglers, The Osmonds. Мусить отриматися цікаво і разностайно, тому долучайтеся. 28 жнівня, у некоторых крыніцах чамусьці 26-го, 1940-го нарадзіўся Нік Тёрнер, брытанскі музыка, спявак, аўтар песень і кампазітар, адзін з заснавальнікаў рок-гурта Хоквінд, у якім граў на саксафоне і флейте, рэалізуючы, як ён сам казаў, джазавыя прынцыпы ў рок-фармаце і ствараючы яркія сцэнічныя вобразы. Нік Тёрнер – аўтар Brainstorm, адной з самых вядомых песень Хоквінд.

0: операции.
1: Отказность лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организации, которые релокуются за межу, стимкнутся, заховывают связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для пиратрусу стал пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио Рация.

На вахрадок золь присенні зими, рунь і древи марать об теплих снягах. Ой, якая самота готельної турми, вікавая, якая туга. Крижацькой навалой з полночних меж подползає под стромы зима. На схилах чугунная червань веж промерзла до сердца амаль. Ветер с темры польной был дар ляза, бадяки зихотять, як шкло. А як же холодно шартешим князям!

Ноч, гостильня, город давно опустел. У вежах 5 стагоддзяў, як згасли огни. И ветер в окна листья мяте, промерзлое аж звенить. У ночи и рвется дрымоты нить,

0: Ратьера. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.